зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 19 до 21 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра. МВ-радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 21 градусов по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о самых важных новостях минувшей недели.
0: Новости.
1: Президенты Беларуси и России приняли участие в контроле тренировки по возможному применению ядерного оружия. В событии участвовали подразделения официальных Минска и Москвы. Александр Лукашенко подчеркнул, что отечественные стратегические объекты находятся в хорошем состоянии. В свою очередь Владимир Путин отметил, союзное государство применит оружие массового поражения только в самом крайнем случае. Также политики сообщили о проведении совместных учений Беларуси и России в 2027 году. Ставку рефинансирования снизит Беларусь, об этом сообщил глава Нацбанка Роман Головченко. По его словам, с 1 июня показатель составит 9,25%. Одновременно уменьшат и норму доходности по однодневным кредитам для коммерческих банков. Новшества могут привести к увеличению доступности кредитов и уменьшению доходности депозитов.
0: К новостям в мире.
1: Евросоюз может предоставить Украине промежуточный статус на пути вступления в объединение. Такую идею высказал канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, подобное положение позволит официальному Киеву принимать участие в заседаниях основных структур сообщества. Однако у представителей страны не будет права голоса. Также государства начнут интегрировать бюджетную систему Евросоюза. Канцлер уверен, это решение будет выгодно обеим сторонам, поскольку полноценное вступление Украины в ЕС пока невозможно. И к новостям регионов. Делегация Минской области посетила китайский город Чунцин. По итогам визита представители Центрального региона и Поднебесной заключили новые контракты. Общую сумму договоренности оценили более чем в 3 миллиона долларов. Например, отечественные предприятия будут поставлять иностранным партнерам продовольствие и продукцию из торфа. Также Минская область и Чунцин подписали детальный план стратегического сотрудничества до 2028 года. И в завершении выпуска: шелк можно превратить в бронебойный материал. Соответствующий эксперимент провела международная группа ученых. Исследователи смогли убрать из соединения один из двух основных элементов. Затем нити модифицированного вещества расположили параллельно друг другу и спрессовали под большим давлением. Полученный материал обладает рядом уникальных свойств. Например, его прочность мало уступает кевлару. Также он может принимать высокочастотное излучение. Исследователи уверены, их разработка может пригодиться во многих сферах, от создания медицинских имплантов до улучшения систем связи.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 75 копеек, евро 3 рубля и 19 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Доброе утро! Конечно, да, слышать эту фразу рядом со словом «понедельник» может очень сильно резать уши, но мы уверены, старт недели обязан быть позитивным.
2: 7 часов 10 минут в Минске и Минской области. Мы понемногу входим в рабочий ритм после выходных, хотя нервишки, честно говоря, могут быть на пределе, ведь мы люди рабочие, привыкли все делать в последний момент.
1: Да, и в первую очередь мы суетимся потому, что не все сложено. Ключи не на месте, собака потерялась, а в поиске второго носка уже даже люстру проверяем. Но есть момент, как этого избежать. Лучше подготавливать и собираться заранее.
2: Надеюсь, вы именно так и сделали с воскресенья на понедельник.
1: Именно так, потому что лучше 5 минут с вечера, чем все силы в первые 5 минут по пробуждению так и отдать.
2: Даже если вы сейчас, друзья, на взводе, не переживайте. Мы одна семья, все понимаем, поддержим как сможем и чем сможем.
1: Конечно.
2: Поэтому
1: же
2: оставайтесь с нами и не пропускайте новости о погоде.
0: О погоде.
1: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в отдельных районах по северу небольшие кратковременные дожди, возможные грозы. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха утром составляет от плюс 9 до плюс 15, днем до плюс 25.
2: В столице также переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха утром от 12 до 14, днем до плюс 22.
1: Ну что же, великолепный прогноз.
2: Хороший.
1: Почти что без всяких «но». Единственное, что если вы не любитель или водитель четырехколесного своего собственного, то будет чуть-чуть пока что прохладно. Однако все это не поможет, точнее, не станет преградой к тому, чтобы
2: именно
1: наш эфир будет как-то, не знаю,
2: иначе
1: прохладный.
2: Проходить.
1: Вот именно.
2: Никакой прохлады, мы замотивируем наших слушателей под конец часа с гороскопом на удачу.
1: Именно, а в середине часа мы разыграем билеты на гандбол.
2: И скоро о том, за что в Индии молодежь прозвали тараканами.
1: Ой.
2: Не уползайте, друзья, расскажем через несколько треков.
1: Ну что же, неделя заискрилась, и главное, что все это проходит на нашей минской волне под музыку на МВ-радио.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на минской волне.

0: Разбор полетов.
1: 7 часов 17 минут. Время, друзья, немного углубиться в новостную повестку. Что вообще происходило, пока мы отдыхали? А дело в том, что за время нашего отдыха в Индии страсти накаляются. Глава Верховного суда, видимо, проснулся не с той ноги и сравнил безработную молодежь с тараканами. Ну, знаете, мол, ползают, мешают, размножаются. В общем, комплимент так себе.
2: Ну, вообще, на самом деле, это персонификация. Это тогда, когда... Ну, по факту, ты просто обезличиваешь людей.
1: Да.
2: Точнее, наоборот, ты это личное отнимаешь.
1: Обезличиваешь личное.
2: Именно так. Ну, как вы, что вы думаете? Индийские активисты, на самом деле, народ с чувством юмора и обижаться и плакать не стали. Они взяли и подали, и, точнее, создали партию тараканов.
1: Да.
2: Партия, названная в честь насекомого, которого обычно, на самом деле, шлепают тапком.
1: Ну, а самое смешное, что этой партии всего пару недель от роду, и она уже собрала больше 14 миллионов подписчиков в соцсетях. Для сравнения, правящая партия Нарендры Моди теперь нервно курит в сторонке. У нее подписчиков меньше.
2: Ну, на самом деле-то оно и понятно, когда называют кого-то тараканами, от этого становится как-то... Есть причина объединиться, скажем так, в большую колонию. Так, что, по самом деле, что началось как мем, вот как шутка,
1: да,
2: против безработицы,
1: да,
2: недовольство молодежи, теперь превращается в настоящий вызов поколения от поколения Z.
1: Партия тараканов, так называемая,
2: ужас,
1: пока не говорит, какая у них программа на будущее. Но, судя по названию, в их планах быстро бегать, прятаться и быть очень живучими. Ну, мы шутим, конечно, но факт остается фактом, что 14 миллионов человек.
2: Ну, знаешь, на самом деле, в масштабе 1 миллиарда это не так-то много.
1: Ну, слушай, для Индии это достаточно. Причем, что политики до сих пор не поняли, что с зумерами конфликтовать не стоит, я не понимаю. Мне кажется, это уже давно и всем известно.
2: Да, на самом деле, вообще ни с кем конфликтовать не стоит. Тем более, вести против них такую политику и говорить даже такое в шутку. Поэтому мы будем следить за развитием событий этой, на самом деле, удивительной политической кампании. Ну, а вам желаем, чтобы этот понедельник вы оставались сильными и, главное, живучими.
1: О, да, силы в понедельник нам всем понадобятся. Как и удача, чтобы сыграть с нами игру сразу после музыкальной паузы.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествие легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучше.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Заниматься легкой физкультурой по утрам – это потрясающе, это тонизирует, это дает выработку нужных нам сил и, конечно же, разбудит каждого, особенно с утра, как мы уже и сказали. Но поскольку мы знаем, что далеко не всегда и не у всех хватает времени
2: ресурса,
1: сделать ее…
2: извините.
1: Именно так, особенно в понедельник, мы сделаем сейчас два в одном. Во-первых, запустим нашу игру «Вылетит и поймаешь», и второй пункт – разыграем поход на спортивное мероприятие.
2: Потому что 27 мая большой гандбол в Минске будет ему быть, а вам там тоже место уже начерчено. Угу. Столичный СКА сыграет с Мешков Брест во втором матче финальной серии чемпионата Беларуси. Матч пройдет в дворце спорта Уручье. Начало в 19:30. Команде нужна ваша поддержка, поэтому прямо сейчас активизируемся и присоединяемся к нашему розыгрышу.
1: То есть мы сейчас поиграем за то, чтобы устроить себе досуг не в выходные, а прямо посреди недели. Поэтому кто за, слушайте правила нашего розыгрыша. Итак, во-первых, нужно внимательно слушать музыку на МВ Радио.
2: Ну, куда ж без этого?
1: Потому что в следующих треках мы спрятали секретную фразу. Как только вы ее услышите, присылайте ее, как она звучала, на Viber Telegram 8029-1010-307. Также, если вы окажетесь первым и назовете все правильно, то подарок ваш.
2: Вот и договорились, поиграем. В ближайшие несколько минут у нас будут играть песни на МВ Радио. Ваша задача – словить ее. Угу. Поехали.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: поймает.
1: Вылетит и поймаешь.
2: 7:40, а именно понедельник на часах. Да, друзья, но мы сегодня, вот есть такое выражение, что понедельник сам кого хочешь побьет. Мы решили перехватить эту инициативу, потому
3: что... И дать сдачи хорошенечко.
2: И дать сдачи, да, во-первых, а во-вторых, что, потому что наш розыгрыш не про то, чтобы бить баклуши, а про что-то другое.
3: Именно так, поэтому бейте лучше по мячу, а не баклуши. Вот такой был сегодня у нас маленький секретный месседж,
2: шифр,
3: который,
2: да,
3: мы зашили внутри песен, потому что самое начало, это самое время включаться в новый день, в новую неделю. В конце концов, заканчивать этот месяц и целую пору бодро. И главное, встречать лето в тонусе. У кого же сегодня будет очень важная задача, а точнее...
2: Воспользовалась нашим предложением Ольга, последние цифры номера 6226. Ольга, мы вас поздравляем.
3: Поздравляем вас, конечно же.
2: У нас уже перехватили инициативу отправиться на гандбольный матч.
3: Именно так, поэтому придумайте уже кричалку, потому что 27 мая, точнее в эту среду, большой гандбол в Минске. Столичный СКА играет с Мешков Брест во втором матче финальной серии чемпионата Беларуси. Матч пройдет во дворце спорта Уручья, то есть недалеко от нас. Начало матча в 19:30. И помните, что команде нужна ваша поддержка.
2: Ну вот отлично, взбодрились, и это не может не радовать. А на разогретый

0: Мозг лучше ляжет наш гороскоп на удачу. Угу. Озвучим его сразу после музыкальной паузы.
1: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Гороскоп на удачу.
1: Еще в средние века и эпоху Ренессанса астрологи создавали персональные гороскопы. И не для непонятно кого, а для императоров и королей, извините. Предсказывая тем самым судьбы царства и исход войн. Поэтому, друзья, мы относимся к вам как к королям и королевам. Это новый статус, переходим на новый уровень общения.
2: Только, возможно, сегодня нам предстоит война с днем понедельником. Но мы уверены, что
1: от этого никуда не избежать.
2: По результатам нашего голосования и звезд, также вы победите в любом случае. Ну что ж, начнем по традиции с овнов.
1: Давай.
2: Что сегодня пророчат им звезды? Вы полны энергии и энтузиазмом. Отличный день для новых начинаний, особенно если это творчество или личная жизнь.
1: Дерзайте. Тельцы, ваш девиз на сегодня – обязательность, точность и расчет.
2: Угу.
1: Составьте список важных дел, постарайтесь никуда не опоздать и никого не подвести.
2: Великолепно. Близнецы, ваша интуиция сегодня особенно остра, поэтому доверьтесь внутренним чувствам, и они уж обязательно подскажут вам верное решение.
1: Раки, а вот вы готовьтесь кому-то помогать, решать чужие проблемы, а возможно даже за кого-то заступаться.
2: Ну, между прочим, очень даже хорошо. Львы, смело назначаете свидание, признавайтесь в любви, а мужчинам этого знака звезды говорят прямо: если вы никак не решите сделать предложение, то не пустите сегодняшний вечер.
1: Какое бы оно ни было. Пельмени приготовить на ужин тоже подходит.
2: Или к начальнику.
1: Да.
2: Я предлагаю тебе принять мое заявление на увольнение, а лучше уволиться.
1: Или на повышение. Ну, в общем-то, львы, вы разберетесь сами, мы дали наводки. Девы, день хорош для планирования и организации. Сосредоточьтесь на важном, приведите мысли в порядок.
2: Весы, вам пригодится внимание и собранность. Тем, кто собирается в отпуск, звезды советуют еще раз проверить свои чемоданы, потому что в дороге за ними тоже придется присматривать. Кстати,
1: А тем, кто уже вышел из отпуска, что звезды рекомендуют?
2: Внимательно присматриваться к рабочим делам, потому что она никуда
1: Хорошо.
2: Не денется.
1: Ну ладно, весы, держимся как можем. Скорпионы, у вас просто чудный день. Любовь, работа, карьера, дом, во всем вас ждет удача. С деньгами только будьте поаккуратнее.
2: Хотел бы я сегодня быть скорпионом. Стрельцы, день может подкинуть сложную задачку и придется немного поломать голову. Однако звезды уверены, что вы справитесь.
1: Козероги, ваша жажда приключений сегодня особенно сильна. Не отказывайте себе в интересных путешествиях.
2: Так, водолеи, будьте открыты к новому и не бойтесь экспериментов. Сегодня вы можете открыть для себя кое-что и правда интересное.
1: И рыбы, ваш творческий потенциал очень силен. Позвольте себе пофантазировать, порисовать или написать стихи. Сегодня воля фантазии.
2: Ну что ж, такой был гороскоп, наши дорогие короли и королевы, цари и царицы.
1: А мы два холопа.
2: Махараджи и махараджа. В зависимости от того, кто нас слушает, мы многонациональная страна. И надеемся, что для каждого знака он совпадет с этим днем. Ну, а наши предположения совпадают с тем, что уже как бы и 7:52, и время новостей уже близится, поэтому ожидаем их в прямом эфире.
1: А пока послушаем музыку и рекламный блок не за горами.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама.
3: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
4: Я знаю законы нашей страны.
5: Я знаю законы нашей страны.
6: И я знаю законы нашей страны.
4: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
7: Мы знаем законы нашей страны.
8: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
9: Сашка, выходи скорей.
8: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
10: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
8: Смотри, как удобно.
11: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
12: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама собака mvolna.by. Наши на Минской волне.

волна. Выбираем

0: до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 13 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марийной Горке. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем следует знать водителям и когда исчезнут майские жуки.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил председателя Африканского союза, лидера Бурунди Эвариста Ндайшимии и руководителей стран объединения с Днем Африки. В своем послании Александр Лукашенко подчеркнул, что этот день символизирует мужество, самоотверженную борьбу и разрыв с колониальным прошлым. Беларусь гордится вкладом в деколонизацию континента и продолжает развивать сотрудничество с африканскими государствами. Совместные проекты в сельском хозяйстве, обучении специалистов и создании сервисных центров уже доказали свою эффективность. Решение о размещении пункта захоронения радиоактивных отходов будет принято только после комплексной оценки всех факторов. Об этом заявил министр энергетики Беларуси Денис Мороз. По итогам исследований специалисты определили перспективные площадки в разных регионах страны. Для каждой из них готовят предпроектную документацию. При выборе учтут геологические и социальные факторы, а также кадровые возможности региона и мнения жителей. Руководитель ведомства подчеркнул, что безопасность остается безусловным приоритетом.
0: К новостям в мире.
1: Великобритания и Франция отказались выделять средства на военную помощь Украине. Об этом пишет газета The Telegraph. Речь идет о выделении 0,25% ВВП. Против такого предложения также выступили Испания, Италия и Канада. Ранее эту инициативу внес генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, однако позднее выразил сомнения в единогласном решении стран. Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети» стартовало в Беларуси. Об этом информирует ГАИ. Инициатива продлится до 5 июня. В это время водители обязаны ездить с включенным светом фар в любое время суток. Стражи дорог также проведут профилактические акции для детей и родителей, а также рейдовые мероприятия по пресечению нарушений правил дорожного движения. Особое внимание инспекторы уделят соблюдению скорости, правил перевозки детей и проезда пешеходных переходов. Так, правоохранители намерены предотвратить ДТП с участием детей в летний период. И в завершение выпуска. Нашествие майских жуков в Беларуси не является аномальным. Об этом предупредили в Национальной академии наук. Такая ситуация вызвала бурное обсуждение в соцсетях. По данным ученых, синхронный вылет насекомых случился из-за холодного апреля и резкого майского потепления. Для природы такое явление нормальное, и период массовой активности продлится недолго. Ученые также подчеркнули, что для людей и домашних животных майские жуки полностью безопасны. Уже к середине июня они практически исчезнут, а на юге страны это произойдет еще раньше.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 75 копеек, евро 3 рубля и 19 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
1: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
2: Набираем высоту с «Улетным утром» на МВ-радио.
3: 8:08. Доброе майское утро. Пьем кофе за ваше здоровье, не только за ваше. Два всадника хорошего настроения уже в эфире. Женя Тихонов и Юлия Умарова. Добро пожаловать во второй час улетного утра.
4: И, наверное, очень будет уместно сказать следующее пожелание. Пусть этот день пройдет максимально легко, продуктивно и без лишней спешки. Mm-hmm. А все рабочие задачи решаются, ну, как будто бы сами собой.
3: Ведь статистика гласит, что 73% людей улыбнулись этим майским утром только потому, что услышали нас. О, а мы статистике ведь доверяем.
4: Отлично. Такое мы любим, но надеемся, что вы доверяете нашим планам на этот час, поэтому мы сейчас сделаем небольшое открытие. Итак, приготовили для вас шифр, но не покажем его, пока не начнется рубрика «Шифр-работ» под конец часа. Также у нас есть уже заготовленный подарок, так что держитесь.
3: Также обсудим в середине часа и то, что европейские друзья решили устроить Украине утреннюю зарядку с гантели в виде евроинтеграции. Что будет дальше, подскажет наш час.
4: Ну а также через несколько треков мы с вами отпразднуем этот день, 25 мая. Это уже последняя, грубо говоря, у нас неделя весны осталась, а дальше уже лето. Посмотрим, чем день нас порадует.
3: Провожаем весну, провожаем ее помпезно, с хорошей музыкой и настроением на минской волне.
2: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на минской волне.

0: Бортовой журнал.
1: Итак, продолжаем заряжать вас настроением, ну и сами заряжаться на целый день. Поводы и праздники поддержат боевой дух понедельника на высокой ноте. И вот наш топ-3 на сегодня.
2: Ловите, сегодня отмечаем день филолога. Mm-hmm. Давайте разберем это слово.
1: Давай.
2: Оно обозначает любовь к слову. День людей, которые способствуют процветанию нашей речи, изучают развитие языка и вовсе тех, кто не дает языку деградировать.
1: Да, а также поднимает выводит в свет старые слова, которые были раньше в обиходе. То есть, грубо говоря, это как историки от языка, которые мало того, что записывают, так еще и творят ее. Кстати,
2: Именно. Есть
1: еще один праздник в этот же день.
2: Ну-ка.
1: День славянской письменной культуры. Вот прям вот так вот они совпали. Поэтому всех культурологов, всех писателей мы поздравляем от души. Спасибо большое, что храните традиции. И также я тут подмажусь, потому что те, кто изучают языки иностранные тоже в списке, они попадают под эти все, под эти
2: каноны,
1: два праздника.
2: Да. Так что, с праздником тебя,
1: да,
2: тогда.
1: Да, большое спасибо.
2: Итак, еще, может, есть у нас среди слушателей футболисты, потому что все знают, сегодня Всемирный день футбола. Это вид спорта достаточно травмоопасный, несмотря на то, что любимое дворовое увлечение для детей, да и молодое поколение любит гонять мяч. К сожалению, травмы случаются, берегите себя, будьте осторожны, и машины не паркуйте рядом с площадками, где есть ворота.
1: Да, ну да, на всякий случай, и от окон держитесь немножко подальше. Потому что у нас в товариществе собственников то там целые полемики, каждый день чуть ли нет.
2: О, да.
1: Можно ли играть на газоне, нельзя, но, смотрите, в любом случае, кто-то может любить футбол, кто-то я. Вот, допустим, многие считают, что это зрелищный
2: ты
1: вид спорта.
2: Ты пассивно к этому относишься?
1: Я отношусь к этому никак.
2: Я не отношусь.
1: Я не отношусь к футболу. Мои спортивные дисциплины немножко другие, но... Те, кому он нравится, ну, ради бога, мне больше хоккей нравится. Видимо, тут белорусские корни.
2: Ну, вот именно, что да, у нас все-таки в стране процветает больше хоккей и все с этим связанное. Ну, даже хоккей на траве, мне кажется, в последнее время более популярен, чем мяч на траве.
1: Ну, да.
2: Ну, в общем-то, футбол в любом случае объединяет по большей части, поэтому с праздником всем, кто причастен.
1: Да, поздравляем всех, кто им занимается, всем, кто в него
2: верит,
1: кто его любит, кто им занимался и кто просто любит немножечко так погонять мяч. Пускай даже на компьютере. Главное, что футбол, как правильно ты сказал, он объединяет.
2: Именно.
1: Ну, по большей части, конечно же, объединяет.
2: И давай еще затронем последний праздник на сегодня.
1: Давай.
2: Это день счастливого билета.
1: Угу.
2: Не очень серьезный повод, но есть в нем немного философии. Удача сопутствует идущему, а вытянуть выигрышный лотерейный билет, получить повышение по работе или же вытянуть просто пустой билет на экзамене, студенты поймут. Да,
1: да? Уж больная
2: это
1: тема.
2: Это действительно удача, поэтому желаем вам сегодня тоже ни пуха, ни пера.
1: Ну, на самом деле, это что уж, во-первых, к черту, Юленька. А во-вторых, тоже большая удача — это найти своего человека в жизни, как
2: да,
1: ты считаешь.
2: Кстати. Да,
1: кстати. Конечно, билетов на каждый день нам не хватит, так что предлагаем, возможно, даже где-то печатать их самостоятельно.
2: А чем мы хуже, чем Белый дом?
1: Или же, допустим, мы кузнецы своего счастья. А, между прочим, если сковать из стали, то сталь ценится сильнее.
2: Да, друзья, так что мы тоже ценим наше эфирное время не менее счастливых лотерейных билетов,
1: это
2: поэтому
1: да.
2: Предлагаем сейчас расслабиться, послушать музыку, ну а после поделимся новостями.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Итак, у нас в эфире новость, чтобы кофе не показался уж слишком горьким, поэтому она будет легенькой. Европейские друзья решили устроить Украине утреннюю зарядку с гантелей в виде евроинтеграции.
2: Женя, я так поняла, там опять кто-то кого-то давит. Ну, опять да. Давление, опять требования. Что на этот раз? Зеленский неправильно поздоровался? Или опять, я не знаю, свет выключили в Европе?
1: Ну, на самом деле, здесь немножко дело тоньше. Немецкое издание пишет, что главы Германии, Франции, Британии и Еврокомиссии, скажем так, взяли паузу в спасении мира и теперь синхронно наезжают на Киев.
2: Опять про энергоатом, это которое с делом Миндича, да? Прямо детектив какой-то, только вместо Шерлока Холмса скучающий бюрократ из Брюсселя.
1: Именно так. Они требуют дословно довести расследование до конца, иначе, цитирую, перспектива вступления Украины в ЕС может оказаться под серьезной угрозой.
2: Какие же угрозы? Вы посмотрите, на них угрожают чашкой латте и теплым местом в очереди. Как будто кто-то не знает, что без этого расследования до конца. Украина и так в ЕС, как кот до обеда, близко, но миску пока не дают.
1: Да, ты здесь, на самом деле, Юленька, не права, если так подумать.
2: А что?
1: Потому что все намного серьезнее. Там где-то в окружении власти нашли странные непонятные схемы. В Украине непонятные схемы. А еще вода мокрая. Европа переживает, что их любимая нетакуся страна вдруг начала вести себя как-то нормальные постсоветские соседи.
2: Да, ужас. Да перестань. Просто Брюссель обидно, мне кажется, что они хотели показывать пальцем, смотрите, как мы воспитали идеального кандидата. А тут оп, и все по-взрослому, со своими атомами и со своими миндичами.
1: Да, кстати, здесь о деле. По слухам, главная претензия, кто-то кому-то недоплатил или переплатил за ядерную энергию.
2: Вот она,
1: да, а Европа сейчас и так, кстати, на диете, потому что каждая копейка на счету.
2: Да не слушай ты их, скажу тебе по секрету. Пока они будут давить на Зеленского и требовать идеального расследования, в Киеве уже придумают новый план. Например, назовут коррупцию древней украинской традицией гостеприимства для тех, кто проверяет из ЕС.
1: Ну, слушай, нет, на самом деле мне просто кажется, что попросит денег на само расследование, как обычно это бывает. Да, то есть очередной транш, да, мол, чтобы закончить дело, надо разобраться с материалами. А материалы, вы понимаете, уже в конвертах распакованы.
2: В общем-то, утро вечера мудренее, а пока европейские лидеры будут стучать кулачками по столу, украинская власть спокойно выпьет чаю. Если ЕС и грозит только тем, что лично приедет и поможет Энергоатому написать отчет, ну, например.
1: Да, ну а мы, дорогие радиослушатели, напоминаем, что коррупция в Украине – это очень плохо.
2: Так и везде.
1: Но ирония ситуации в том, что Европа угрожает дверью, которую сама же и забыла закрыть на ключ. И главное, на самом деле, не налегайте слишком сильно на кофе. В конце концов, он же не член ЕС.
2: А мы идем дальше по эфиру, видим, что на горизонте у нас виднеется музыкальная пауза и пару треков. А после поиграем и вручим кому-то вкуснее подарок от кафе «Гараж».
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Одна минута, дорогие друзья, мы снова в эфире. Ну что ж, заедем немножечко дозаправиться.
1: Давай,
0: мы считаем, что
1: припаркуемся
0: это...
1: рядом с кафе-гараж.
0: Да, великолепный, отличный план. Но пройдете ли вы фейс-контроль с утра пораньше, это хороший вопрос. Потому что это может оказаться не просто для тех, кто только что открыл глаза. Но мы уверены, что наш лот вас замотивирует.
1: Особенно тех, кому хочется в данную секунду ароматного кофе, а может горячей пиццы и настоящего уюта. Для этого мы паркуемся около кафе-гараж. Там каждый найдет что-то свое. Пока вы отдыхаете, малыши развлекаются в детских зонах с лабиринтами или учатся готовить пиццу на бесплатных мастер-классах.
0: Mm-hmm.
1: Нет времени зайти – это не оправдание. Заказывайте любимые блюда на сайте garage.by, в мобильном приложении или по короткому номеру 7767. Гараж – истории начинаются здесь.
0: Да, но для того, чтобы запарковаться, как мы и сказали, нужно преодолеть наше утреннее испытание. Поэтому уже забегайте в наш Instagram «Минская волна», пропустите его сложно.
1: Малиновый логотип.
0: Да,
1: у нас.
0: Подписывайтесь, если не подписаны. И смотрите последний пост, который мы выложили. Также рекомендуем угадать, что мы попытались изобразить в виде эмоджи сегодня. Ваши догадки мы ждем. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307, а также ответом на эту же самую сторис.
1: И только человека под номером 37 мы сегодня выберем и наградим подарком, а именно вкуснейшим завтраком, обедом или ужином в кафе-гараж. Но, думаю, стоит дать подсказку на понедельник с утра.
0: Да, потому что сегодня мы немножечко так устроили маленький блиц до эфира, и оказалось, что не все понимают, что там изображено. Итак, в детстве мы все смотрели мультики и фильмы, поэтому угадайте, что за персонажей мы скрыли. Даже вот, как только вот их назовете, поймете, кто это. Это прям название уже и будет.
1: Ждем сообщения 8029-1010-307.
2: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Шифробот.
1: 8:49 в Минске и Минской области. Мы давали шанс каждому нашему слушателю. В ближайшее время объявляли старт розыгрыша, и на кону у нас был подарок — кафе-гараж, а именно все, что вы пожелаете за наш счет.
2: Именно так, но, как мы и говорили, что справиться с этим заданием далеко не все. Нам нужен был сегодня именно 37-й человек, который даст нам правильный ответ. И с этим, между прочим, отлично справилась Клавдия, номер которой заканчивается на 79-18. И мало того, что она поняла, к чему мы ведем, она еще и назвала их по имени: Лео, Раф, Донни и Майки.
1: Это заслуживает отдельных аплодисментов.
2: Определенно.
1: Спасибо вам огромное.
2: Потому что сегодня у нас были заказаны, конечно же, черепашки-ниндзя, ну и, конечно же, там смайлик пиццы, что очень хорошо привязано к нашему сегодняшнему подарку, который Клавдия и забирает.
1: Клавдия, мы вас поздравляем. В ближайшее время с вами свяжется редактор и расскажет, как забрать подарок. А именно, сертификат в кафе «Гараж». Там каждый найдет что-то свое. Пока вы отдыхаете, малыши развлекаются в детских зонах с лабиринтами или учатся готовить пиццу на бесплатных мастер-классах. Нет времени зайти? Заказывайте любимые блюда на сайте garage.by, в мобильном приложении или по короткому номеру 7767. Гараж истории начинается здесь.
2: Ну, у нас короткий номер, который называется 850. Это значит, что время уходить на музыкальную паузу. Сразу же после нее, конечно же, выпуск новостей с Яной Добенко. Так что дожидаемся.
1: Не расходимся.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 12 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какая акция пройдет в Беларуси и где становится больше бобров.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил короля Иордании Абдаллу II с Днем независимости. Об этом сообщили в пресс-службе главы нашего государства. Александр Лукашенко отметил значительные успехи страны в экономике и социальной сфере, а также ее авторитет на международной арене. Глава государства выразил уверенность, что сотрудничество Минска и Омана отвечает интересам народов двух стран. Белорусский лидер надеется на сохранение и расширение партнерских отношений. Он пожелал монарху здоровья и успехов, а жителям Иордании мира и счастья. Республиканская профилактическая акция «Неделя цифровой грамотности» стартовала в Беларуси. Об этом сообщили в МВД. Сотрудники милиции расскажут населению о методах противодействия киберугрозам и помогут сформировать навыки безопасного поведения в цифровой среде. Особое внимание уделят несовершеннолетним и пожилым людям. В ходе акции стражи порядка проведут обучающие лекции и семинары. Ведомство приглашает всех желающих принять участие в запланированных мероприятиях.
0: Новостям в мире.
1: Работа над рамочным соглашением США и Ирана почти завершена. Об этом сообщает ТАСС. Иранская сторона принципиально согласилась с документом, и сейчас идет работа над формулировками. Сделка касается ядерной программы и ситуации в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп дал переговорщикам указание не торопиться и готов выделить еще несколько дней на доработку. Однако в случае неудачи США могут возобновить военные действия. Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта может состояться на следующей неделе. К новостям регионов. Около 200 сельхозобъектов возводят в Минской области. Среди них новые молочно-товарные комплексы, профилактории для телят, птицеводческие объекты и крупные теплицы. Так, до конца года планируют сдать 9 комплексов в Вилейском, Копольском, Несвежском и Столбцовском районах. Главная задача – улучшить условия для животных и работников. До 2030 года в регионе проведут тотальное обновление и автоматизацию всех процессов. Это позволит решить производственные задачи и закрепить кадры на селе. И в завершение выпуска. Ученые предупреждают о необратимой миграции бобров в арктические районы Канады и Аляски. Животные активно строят плотины и хатки на северных территориях. С помощью анализа следов на деревьях и спутниковых снимков специалисты нашли десятки новых сооружений. Причиной переселения животных стало потепление Арктики. Оно способствует росту кустарников и деревьев. Однако бобровые запруды ускоряют оттаивание вечной мерзлоты и меняют гидрологию региона. Эксперты считают, что это повлияет на образ жизни коренных народов и состояние северной природы.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 75 копеек, евро 3 рубля и 19 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
1: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
0: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
1: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
0: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
2: Партнер шоу «Улетное утро». Минский филиал Белтелеком.
3: «Улетное утро» на МВ Радио.
4: Доброе утро на Минск. Волне 9 часов, понедельник. Вот за что эти выходные так быстро закончились? Да, у нас с вами была одна беда на двоих, и есть по сей день понедельник. Он пришел, никуда не денется.
5: Да уж, но на самом деле это мы можем так относиться к нему критически. В любом случае, понедельник — это же просто день, да?
4: Вообще,
5: в нем
4: да.
5: На самом деле вообще ничего нет такого вот прям страшного или ужасного магически. Просто вчера воскресенье было, ну а сегодня уже не воскресенье. Да по факту-то все.
4: Да и все, да, наденьте любимую одежду и вперед покорять мир. Ученые, кстати, подтверждают, что одежда, в которой мы себя хорошо чувствуем, помогает снижать негативные эмоции. А любимый цвет, веселая надпись, например, на футболке, и вовсе поднимет настроение на всю неделю. Поэтому выбирайте то, что повышает ваш настрой на целый день.
5: Я сейчас так посмотрел на свою одежду, сплошная червь. Ну, мне это весело. В общем, на самом деле, можно еще и что-нибудь интересное на вечер запланировать. Потому что, ну, смотрите, мы же привыкли куда-то в конце недели выходить, да? Но ведь это же не обязательно. Можно договориться встретиться с другом, в кино, к примеру, сходить или в театр именно в понедельник, да? Во-первых, вы порадуете начинающих артистов, потому что именно они обычно выступают по понедельникам.
4: А во-вторых, половину удовольствия нам приносит ожидание события.
5: О, да.
4: Именно оно скрашивает целый день. И да, хорошего нам всем утра, потому что нашими планами и в ближайшее время пробками мы постараемся его сделать.
5: Поэтому таким. Ожидайте буквально один трек у нас сейчас в плейлисте заряжен. Ну а после мы расскажем, что же происходит с минскими дорогами прямо
4: Надеюсь,
5: сейчас.
4: Надеюсь, там все хорошо.

0: Застегните ремни.
1: Как хорошо, что мы над всей этой ситуацией наблюдаем свысока, поэтому можем анализировать, что по сервису Яндекс.Пробки ситуация в городе Минске оценивается в 5 баллов, а какие именно участки затруднены, сейчас расскажем.
2: Именно так. Начнем с ДТП. Фиксируем на улице Чижевских, также на проспекте Дзержинского. 2 ДТП на съезде с Железнодорожной. Также на улице Буцловская на пересечении с Медёлки. Долгиновский тракт тоже есть ДТП, затруднения и пробки. И также на Маяковского.
1: Не отходя от Долгиновского тракта, север МКАДа стоит, а также Восток, почти все участки дороги на юге МКАДа, улица Беды, Колоса, Жуковского, проспект Независимости от Монумента Победы до Октябрьской тоже находится в сложной ситуации.
2: Итак, расчет окончен, но осталось только понять, что же нас ожидает в этот последний наш час на сегодня нашего утреннего шоу. Ну, на самом деле все по стариночке, поэтому уже рекомендуем заглянуть к нам в Инстаграм, там есть удобный опросник, в котором мы будем выбирать вместе трек этого утра.
1: Ну, если рубрики у нас постоянные, то новости меняются с молниеносной скоростью. Поэтому в середине часа обсудим будущее автолавок. В Беларуси хотят поменять выездную торговлю в деревнях. Что к чему? Ждите подробности.
2: А также белорусских дачников начнут штрафовать за растения на участках.
1: Опа.
2: Что в черном списке, расскажем в этом часе.
1: Рассказывать будем мы вдвоем. Женя Тихонов, Юлия Умарова. Доброе утро, страна!
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Запасной аэродром.
1: Пока вы, друзья, приходите в себя после шашлыков и грядок, ловите новость. С 19 июня в Беларуси вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях.
2: Интересно.
1: Да, теперь за отсутствие борьбы с некоторыми опасными растениями будут предусмотрены штрафы. И под запрет попали борщевик сосновского и золотарник канадский. Штраф до 10 базовых величин, то есть до 450 рублей наших.
2: Кстати, вот ты упомянул этот самый золотарник канадский. Это на самом деле такой, казалось бы, безобидный желтый цветочек, да? Но оказывается, что один куст дает до 100 тысяч семян за сезон и обладает практически 100% всходностью.
1: Я ввиду корректировки. Если я не ошибаюсь, это то самое растение, которое абсолютно везде растет. Его еще в детстве, помню, бабушка называла куриная слепота, что-то такое. Вот, друзья, поправьте меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, именно оно.
2: Сейчас поправят, ты не переживай. Вот на самом деле, почему эти растения активно распространяются везде, то есть вдоль дорог их можно найти, на заброшенных участках, да вообще абсолютно везде. То есть у них, опять же, вот представьте, вот такой вот метод размножения, который правда там
1: вот именно, так
2: гигантский.
1: Что, дорогие дачники, срочно проверяйте свои 6 соток, если в углу прячется подозрительный лопух или желтеет коварный цветок, лучше его выкопать, пока он не выкопал вас из бюджета.
2: На самом деле, и правда, такие вот вещи надо сразу выкорчевывать,
1: да?
2: Потому что тот же самый борщевик, ну, на самом деле, я сомневаюсь, что существуют такие люди, которые от борщевика не избавляются, но на всякий случай просто напоминание, чтобы ни вам было ни туго, ни соседям, потому что, ой, фу. А меня, да. меня один из просто в детстве обожгло борщевиком, это удовольствие ниже среднего.
1: Вот. В общем-то, а сейчас еще летние каникулы, дети поедут на дачу в деревне, лучше готовьте свой газон уже. Поэтому, друзья, мы вам напоминание оставили, а дальше идем по нашему плану. Впереди лайфхак для всех слушателей «Минской волны».
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на «Минской волне».

0: реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
3: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
4: Сашка, выходи скорей.
3: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
5: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
3: Смотри, как удобно.
6: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
7: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
8: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
9: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Саш, на связи.
1: Алёй!
2: Итак, хотим рассказать о том, что в Беларуси хотят поменять выездную торговлю в деревнях.
3: Да ладно.
2: Главная новость – автомагазины с элементами самообслуживания, между прочим-то, будут. То есть сам заходишь, сам выбираешь.
3: Это, конечно, отлично не только для местных бабушек, но и для дачников. Да даже для тех, кто проводит выходные в деревне. Потому что часто приезжаешь, а хлеба нет, и автолавка уже уехала, да?
2: Именно так. И поэтому второе важное изменение, что увеличит время стоянок в деревнях. Mm-hmm. То есть не классические вот 5 минут, то есть ты не успел выйти со двора, а тебе машут и уезжают в закат с открытым верхом, а подольше. И, кстати, маршруты тоже пересмотрят под реальные обстоятельства.
3: Плюс обещают обновить сами машины через льготный лизинг и кредиты, чтобы и заморозка хорошая была, и выкладка удобная.
2: То есть на самом деле ведь спрос меняется. Даже пожилые привыкли уже сами брать с полки. Mm-hmm. Ну а молодежь, дети, точнее семьи с детьми, туристы, которые сняли себе домик в глубинке, ну вот они точно за такое спасибо скажут. За возможность выбирать самим, а не то, что на самом деле предложат.
3: Конечно. А главное, что продавец остается. Поможет, подскажет, да, чем сможет. Но сама выбор добавляет комфорта. И это уже не просто продуктовая помощь для отдаленных сел, а современный сервис для всех, кто сейчас в деревне. А на летние каникулы там проводят время, ну, большинство семей.
2: Ну, пока еще да, и это очень хорошо. То есть и коренным жителям хорошо, и дачникам, и просто отдыхающим. Время стоянок больше, товар более свежий, техника все новее.
3: Но если это сделают по-человечески, без спешки, с уважением, деревня перестанет быть местом, где хочешь есть, вези из города сам, да, вот как раньше. Перед тем, как уехать на дачу, заезжаешь в магазин, затариваешься, да, пакетами
2: сумки
3: на неделю. А зачем? Когда вот, понимаете, для нас, все для нас.
2: Именно так, и вот мы за такой подход. Ну, а подробности по новым маршрутам, когда они появятся, возможно, мы как-нибудь опишемся в соцсетях, когда будут точные данные. И рады, что у нас все для людей.
3: Да, и не только автолавки для людей, также музыка, которая звучит на Минской волне круглосуточно.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Удачная посадка.
1: И пока не началась эта самая бешеная гонка из дела задач, давайте переключим внимание на правильную волну, на Минскую волну.
2: Ну, мы так здесь, да.
1: Это мы, да. Включаем уши, друзья, сейчас с вами сделаем самое важное дело этого утра. Устроим небольшую перезагрузку. У нас есть две песни по своему обычаю, два настроения, но один диагноз. Понедельник отступают с помощью этих треков.
2: Ну, по крайней мере, не такой бодрый понедельник, как нам бы хотелось. А вот бодрое начало недели как раз-таки за ним следует.
1: Гарантирую.
2: У нас есть два динамичных трека. Один посовременнее, другой уже немного, скажем так, уже
1: опытный.
2: С возрастом, да, опытный. Он в наших сердцах уже погостил. Ну вот останется лишь только главный вопрос: какой из них будет звучать под завершение нашего эфира? Проголосовать за один из треков можно в нашем Viber Telegram 8029-1010-307, а также в нашем Instagram-канале, где есть удобный опросник.
1: Желайте, решайте, и будет дано по вашим намерениям, друзья. Ну а пока слушаем.

0: НЛО, танцы. Первая в очереди на спасение песня от молодежной группы. Вот, кстати, НЛО, знаете, как расшифровывается? Not like others. Не такие, как все.
1: А я-то думал.
0: И подход к музыке у них соответствующий. Ломать шаблоны, создавать хиты, под которые хочется двигаться. Трек действительно как глоток свежего воздуха в душном офисе, особенно в понедельник.
1: Да, поэтому не забывайте открывать окна, кто бы что ни говорил под эту музыку. Ну, а если что, у нас есть также еще и другая композиция, которая, ну вот, как по мне, намного ритмичнее. Давай послушаем.
0: И мне она нравится. Послушаем.

0: Так, для того, чтобы произнести полностью название песни
1: Давай,
0: и группы, я вынесу вот так вот руку по-итальянски и скажу «Ричи повери, сара перке ти амо». А теперь вишенка на торте. Это итальянская классика, без которой не обходится ни одна вечеринка. Да, в переводе с итальянского «Наверное, потому что я тебя люблю».
1: Ой, это конкретное...
0: как красиво. Да, и, кстати, название группы переводится как «Богатые и бедные». Mm-hmm. Это конкретная песня впервые прозвучала на фестивале Сан-Ремо, где сразу стала хитом. И с тех самых пор она вот как негласный гимн футбольного клуба «Милан»,
1: это
0: кстати.
1: Правда.
0: Да, болельщики до сих пор переделывают ее текст на свой лад. То есть, получается, песня уже получила жизнь и продолжение.
1: Если хотите, чтобы она получила второй шанс прозвучать в полном метре у нас в эфире под конец улетного утра, то голосуйте прямо сейчас. Вайбер, телеграм 8029-1010-307. И чем мы хуже болельщиков? Давайте покажем, какая у нас огромная семья на Минской волне.
0: Тем более, что сегодня у нас Международный день футбола. Может
1: вот.
0: Быть, это сыграет свою
1: да.
0: роль.
1: Да. Друзья, ждем голоса, подсчитаем их через несколько минут.
2: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: «Дачная посадка».
1: Если нас спросят, что нас сегодня спасало, что держало в тонусе, мы ответим, не задумываясь. МВ-радио и музыка на МВ-радио. Она нам сегодня была нужна как вода, потому что в понедельник организм высыхает от одной мысли только про рабочие задачи, дела. Ну а музыка, это, знаете ли, такой живительный глоток. Освежает, промывает голову, заставляет радоваться жизни.
2: Ими радоваться мы сегодня будем, если я правильно понимаю, под итальянский трек.
1: Конечно, всем настроение.
2: Ричи Повери,
1: сицилийских полей.
2: Великолепно. То, что нам нужно как раз-таки сегодня, потому что, ну вот объективно смотрю я так за окно, ну как-то небо хмурится, как-то все подзатянуло, а вот эта песня способна, скажем так...
1: Раскрасить день.
2: Раскрасить день и, возможно, даже заставить миланское солнце выйти к нам на белорусские поля. Поэтому включаем ее, заслушиваемся и, конечно же, делаем погромче, потому что эта песня станет финалом для нашего улетного утра на сегодня.
1: Всем желаем отличного, бодрого старта недели. С вами все эти три часа был Женя Тихонов, Юлия Умарова.
2: Это
1: встречаемся завтра в 7 утра на Минской волне.
2: Но главное, не забывайте, что впереди еще вас ожидает музыка. И, конечно же, Ника Романова с дневным шоу «Между делом». Настроение на целый день вам будет обеспечено. Все. Чао, сара перегете амо.
0: Наш рейс завершен. До новых встреч на Минской волне.

0: Реклама.
1: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясна для каждого».
1: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Слушаем наше.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 16 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какие ограничения начали действовать в Беларуси и как развивается бьюти-индустрия.
0: Новости.
1: Беларусь одобрила договор с Россией о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами, камнями и изделиями из них. Соответствующий закон подписал президент нашей страны. Документ определяет условия формирования общего рынка указанных элементов в рамках союзного государства. Также официальные Минск и Москва будут вместе контролировать оборот драгоценных предметов на своих территориях. Сезонные ограничения начали действовать на республиканских дорогах Беларуси. Об этом сообщает Министерство транспорта и коммуникаций. Так, введены временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин при проезде по дорогам с асфальтобетонным покрытием. Меры будут действовать по 31 августа с 11 утра до 8 вечера при температуре воздуха более 25 градусов. Отмечу, ограничения не касаются платных дорог общего пользования.
0: К новостям в мире.
1: Грузовик опрокинулся в Бангладеш, об этом сообщает ТАСС. Инцидент произошел ночью недалеко от столицы страны. Машина перевозила арматуру и пассажиров. По предварительной версии, водитель уснул за рулем, машина перевернулась и упала в кювет. В результате трагедии погибли около 15 человек, еще шестеро получили ранения. Всех пострадавших доставили в больницу. Новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 56-м километре дороги Р-28 Минск-Нарыч. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Автоматические киоски для стрижки появились в Китае. Кабинки работают абсолютно без парикмахера. Система сканирует голову клиента в трехмерном формате и выстраивает траекторию для инструментов. Услуга обходится в 60 юаней, это примерно втрое дешевле обычного салона. Безопасность обеспечивают компьютерное зрение и датчики давления. После каждого сеанса режущие элементы обрабатывают ультрафиолетом. Технология уже прошла испытания в рамках программы умных городов. Позже такие киоски планируют установить в аэропортах, на вокзалах и в жилых комплексах.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 75 копеек, евро 3 рубля и 19 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.бай.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 19 до 21 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

твоя кожа белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварелью, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Кополе. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, насколько активны мошенники и что создали в Китае.
0: Новости.
1: Беларусь не намерена вступать в конфликт с Украиной. Об этом заявил президент нашей страны. Он подчеркнул, что такое положение дел не нужно народам обеих стран. Вместе с тем Александр Лукашенко признал, официальный Минск укрепляет совместные рубежи с Киевом. Также проходят постоянные тренировки воинских частей. Глава государства уверен, такие действия необходимы в связи с нестабильной ситуацией в регионе. Милиция Беларуси получила около 200 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом сообщили в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. В частности, были приостановлены расходные операции по 55 счетам. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть 6 человек. Правоохранители призывают беларусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: 12 участников крупной банды угонщиков задержали во Франции. Преступная группировка вывезла с охраняемой парковки в Париже автомобили на 2 миллиона евро. Среди них премиальные марки Porsche, Ferrari и Maserati. Часть автомобилей преступники успели перегнать в разные регионы страны. Некоторые из них уже повреждены или сожжены. 4 фигурантам уже предъявили обвинения. Остальных задержанных продолжают проверять на причастность к преступлению. По новостям регионов, более 80 ДТП без пострадавших произошло в Минской области за прошедшие выходные. Об этом информирует ГАИ. В результате таких аварий повреждения получили только автомобили. Также за 2 дня правоохранители задержали порядка 90 бесправников и нетрезвых водителей. В том числе к ответственности привлекли около 220 автомобилистов за несоблюдение правил перевозки пассажиров. К административной ответственности привлекли порядка 230 пешеходов. И в завершение выпуска. Ошейник-переводчик создали в Китае. Устройство способно распознавать лай и мяуканье. Разработчики утверждают, что нейросеть понимает эмоции питомцев с точностью до 95%. Однако никаких научных доказательств этим заявлением компания пока не предоставила. Многие эксперты сомневаются, что за несколько месяцев можно расшифровать язык животных. Стоимость устройства составляет около 800 юаней, и на него уже поступило более 10 тысяч предзаказов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 75 копеек, евро 3 рубля и 19 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне. Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама собака mvolna.by.
3: Me and you, it was magic, but I don't even know how to

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 19 до 21 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Категория 12+.
1: Мода, здоровье и уход за собой. Все, что делает нас прекраснее. В авторской программе Вики Красовской «Красовская о красоте».
2: На волне популярности бельевого стиля в список трендов вернулись и пижамные брюки. Свободные, из хлопка, на кулиске. Они идеальны для модных сегодня расслабленных образов. Будто вы только что встали с кровати и надели первое, что попало под руку. Голубые в полоску. Классика. Но также это могут быть бежевые и ЧБ-варианты. Не обязательно ждать жары, чтобы носить пижамные брюки. Сегодня модно сочетать их с худи, кардиганом, ветровкой, кожаной курткой или жакетом. Вниз – лоферы, туфли или кеды. Будьте неотразимы, экспериментируйте и сияйте.
1: Красота – это не модные тренды. Это искусство быть собой. Красовская о красоте на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Girls. Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
6: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
8: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 19 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько зарабатывают белорусы и что происходит в космосе.
0: Новости.
1: Президент Беларуси проводит встречу с раисом Татарстана Рустамом Минихановым. Мероприятие проходит во Дворце независимости. Стороны обсудят расширение сотрудничества и новые совместные инициативы. Отмечу, Татарстан является многолетним торговым партнером нашей республики. В частности, реализованы десятки совместных проектов в промышленности, нефтехимии, сельском хозяйстве и транспортной сфере. Средняя зарплата в Беларуси составила около 3000 рублей в апреле. Такой информацией поделился Национальный статкомитет. Речь идет об оплате труда до вычета налогов. Больше всего оценивают работу специалистов сферы информации и связи. Там суммы превышают 6000 рублей. Что касается Минской области, то она находится на втором месте по уровню средней номинальной зарплаты.
0: К новостям в мире.
1: Сокращение рабочих мест продолжается в Германии, об этом пишут местные СМИ. За первый квартал года число сотрудников сократилось на 127 тысяч. С 2019 года сектор потерял более 340 тысяч мест. Особенно сильно пострадала отрасль автомобилестроения. Эксперты связывают кризис с долгим падением выручки и предупреждают, что сокращение продолжится вплоть до закрытия целых заводов. При этом меры правительства пока заметного эффекта не дали. Новостям регионов. Три случая угона транспортных средств произошло в Минской области за минувшую неделю. Об этом информирует МВД. Инциденты зафиксировали в Борисове, а также Слуцком и Солигорском районах. Во всех случаях закон нарушили молодые люди. По всем фактам заведены уголовные дела. Следователи призывают граждан запирать автомобили и пользоваться противоугонными системами. И в завершение выпуска. Несколько крупных взрывов зафиксировали на Солнце за минувшие выходные. Об этом сообщают российские ученые. Выбросы плазмы произошли на обратной стороне звезды и не представляют угрозы для Земли. Ученые отмечают, что вспышки свидетельствуют о восстановлении солнечной активности после нескольких недель затишья. По прогнозам, вероятность вспышек высшего балла на видимой стороне невысока.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 75 копеек, евро 3 рубля и 19 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на Минской волне.
1: Ну что, друзья, финишная прямая мая стартовала, отгремели последние звонки, школьники сдают учебники, выпускники, экзамены. Как же хорошо, что у нас все это осталось далеко позади. Я бы вот ни за что в школу не вернулась и в институт тоже ни ногой. Работать для вас, вашего отличного настроения, вот это мое, это пожалуйста. Кстати, интересно, а вы хотели бы снова за парту? Поделитесь. Заодно привет, поздравления передавайте. Вайбер, телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704. У нас для всего этого есть эфирный чат на 45 минут каждого часа и специально обученный человек, кто озвучит ваше послание друг другу. Это, конечно же, я, Некроманова, с 12 до 16 часов сегодня с вами. И, кстати, не одна, а с прекрасными исполнителями. Вот прямо сейчас, пожалуйста, встречайте Naughty Boy и Сэм Смит. Ла-ла-ла.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: на Минской волне.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Одинаково сложно прощаться как с любимыми людьми, так и с большими денежными суммами. Из-за этого возникают разногласия даже с виду в самых крепких союзах.
1: В курсе дела.
0: В НАТО раскола, принудительный план помощи Украине провален. С инициативой с такой недавно выступил генсек НАТО. Предложил обязать страны Альянса ежегодно направлять Украине военную помощь в размере не менее 0,25% от ВВП. С ним согласились только Польша, Нидерланды, а также страны Балтии и Северной Европы. Ну, видимо, как самые богатые. А вот самые разумные включили все-таки мозг и инстинкт самосохранения и выступили против. Это Британия, Франция, Италия, Испания и Канада. «Не будем, — сказали, — дань платить. Нам самим каждый процент нашего ВВП, ой, как дорог и необходим». Британия, конечно, особо подставилась в этом смысле, ведь это решение стало ударом по ее имиджу как одного из главных союзников Украины. Ну, как говорится, дружба дружбой, а денежки врозь. А тем временем МВ Радио всегда, между прочим, и между делом в ответе за тех, кого приручила. И от своих обязательств не никогда не откажется. Материально, может, и не поможем, зато моральная поддержка в любой день недели вам точно обеспечена.
1: Заряжаемся хитами. Ловим настроение дня. Не скучаем между делом на МВ-радио.

0: Ну а сейчас все мысли в головах у белорусов не только о текущих задачах, но и о том, что лишь бы летом погодка была хорошая. Ну а пока вот что нам сообщил Белгидромет. Переменная облачность по Беларуси на сегодня преимущественно без осадков, здорово, лишь в отдельных районах по северу небольшие кратковременные дожди, возможно, грозы, это мы как будто бы не слышали. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый, температура воздуха максимальная днем от плюс 19 до плюс 25. В Минске переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 22. Хорошо, живем. Вечером тоже здорово, плюс 14-16.
1: Добавим драйва между делом.

0: Ну, действительно, друзья, нужно поторопиться, некуда откладывать. Нужно же как-то вовремя поделиться тем, что вы прислали к нам к этой минуте.
1: Эфирный чат.
0: Есть сообщение от Елены. В школу я бы никогда не вернулась больше, потому что не повезло с учителями. А в институте мне понравилось. Было сложно по учебе, но интересно. Слушайте, Елена, ну хорошо, что вам хоть с этим как-то повезло. А вообще, если бы вот реально можно было выбирать, куда вернуться, то я бы, честно, предпочла детский сад. Вот это жизнь была, малина. Вот жаль, что только сейчас, спустя десятилетия, начинаешь оценить и вспоминаешь с такой теплотой. Есть у нас еще сообщение от Виктории и Ника. Сегодня радостный понедельник в семье наших закадычных друзей Павлович из Молодечно. Ирина и Андрей, поздравляем вас с годовщиной свадьбы. 15 лет. Ура, ребята! Счастливы за вас, как в день, когда вы поженились. Вы наш пример взаимопонимания и трепетного отношения друг к другу. Продолжайте так же. Любите, цените, берегите друг друга и ваш союз. Счастья, мира и добра вам и вашим деткам, Егорику и Настасье. Наталья, Стас, Арашины и Светлович подписались. Ну и мы поздравляем вас, конечно же, с этим событием, друзья. Пусть ваши сердца бьются в унисон и сильно-сильно, как в моменты вашей первой встречи. И как в следующей песне, которую мы вам посвящаем.
1: Эфирный чат.

0: Может быть, улетим на море.
1: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
2: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 18.
1: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
2: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как продвигается посевная кампания и на что способен искусственный интеллект.
1: Новости.
2: Президент Беларуси проводит встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Стороны затронули различные темы, в их числе сохранение исторической памяти. Александр Лукашенко напомнил, недавно в российском регионе прошел концерт-реквием с участием отечественных артистов. Политик поблагодарил высокопоставленного гостя за теплый прием наших соотечественников. Вместе с тем президент уверен, белорусские специалисты могут чаще устраивать такие мероприятия в России. Основная фаза посевной кампании успешно завершается в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства. Так, аграриям осталось внести семена яровых культур в почву примерно на 15 тысячах гектаров. Также завершается сев кукурузы, овощей и гречихи. В отношении проса работы выполнены на 65%. Также стартовал сбор трав первого укоса.
1: К новостям в мире.
2: Здание строящегося отеля обрушилось на Филиппинах. Об этом пишет издание The Pioneer. Инцидент зафиксировали в городе Анхелес. Обрушение случилось ночью после сильной грозы. В результате случившегося погибли 4 человека, еще 17 числятся пропавшими без вести. Поиски продолжаются, полиция расследует возможное нарушение строительных норм. К новостям регионов. Итоги государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» подвели в Минской области. Так, на реализацию положений за минувшую пятилетку в регионе направили почти 7 миллиардов рублей. За это время число многодетных семей выросло на 9,5% и превысило 21 тысячу. Медикам удалось вдвое снизить летальность от инфаркта в трудоспособном возрасте и инсульта. Также в Минской области построили 12 новых объектов здравоохранения и полностью обновили парк автомобилей скорой помощи. И в завершение выпуска. Искусственный интеллект смог расшифровать МРТ сердца без подсказок врача. Разработку представили инженеры из США. Специалисты использовали записи реальных кардиологических обследований. Нейросети научили самостоятельно сопоставлять движущиеся снимки сердца с текстами врачебных заключений. При тестировании точность диагностики достигала 99%. Время анализа сократилось с 40 минут до нескольких секунд. Разработчики считают, что технология поможет быстрее выявлять сердечные патологии в любой клинике.
1: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 75 копеек, евро 3 рубля и 19 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Артем Титов расскажет о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Между делом здесь снова я, Ника Романова. И знаете что? Мне вот самой захотелось в эфире прямо сейчас привет передать одному из наших коллег. Сотруднику МВ Радио, который по ошибке вышел сегодня на работу из своего заслуженного отпуска аж на 3 дня раньше. Вот так сильно, видимо, человек любит свою работу. Ну или так хорошо уже в своем отпуске отдохнул, что хватило. Это наш звукорежиссер, да-да, Виталий. Знаю, что ты слышишь и слушаешь, что ты через стеночку в своей каморке. Так что передаю тебе большой привет. Спасибо, что снова с нами, что ли. Что теперь сделаешь? Раз пришел, располагайся. Вообще, скажу я вам, Виталька незаменимый человек. Ведь, чтобы вы знали, именно он запикивает вообще-то нам слова для игры из песни «Слов не выкинешь». Вот как раз скоро мы этот навык используем на практике, а кто-то из вас сможет получить приятный подарок от нашего партнера. Обязательно дождитесь условия, не пропустите и принимайте активное участие. И да, не будьте как Виталька, не выходите раньше из отпуска. Отдыхайте до победного!
1: Добавим драйва между делом.

0: Реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячее?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: больше никогда не будет прежним тот, кто посетит наш центральный ботанический сад. Ведь там столько красоты вокруг, столько ярких красок, свежий воздух, а еще сплошной праздник, посвященный Дню защиты детей. Подарите радость детям с 30 мая по 1 июня. Центральный ботанический сад приглашает на большой детский праздник. С 10 утра до 7 вечера вас ждут анимационные пенные шоу, гигантские мыльные пузыри и развивающие площадки, мастер-классы и дегустации. Для родителей полезные лекции, а для всей семьи фудкорт и розыгрыш ценных призов. Весело будет всем, от малышей до школьников. Проведите выходные ярко. Встречаемся в ботаническом саду.
1: Из песни слов выкинешь.
0: У нас, кстати, имеются билеты на двоих на это мероприятие. И у меня задание для вас музыкальное тоже имеется. Итак, будем слушать песню «Джаз Даурен. Дарите женщинам цветы» известную. Вот, поэтому одно слово в нем будет в этом фрагменте запикано. Ваша задача — его вычислить и прислать к нам на Viber, Telegram 8029 1010 307 или на номер для смс 9704. Будете сегодня, давайте, 22-м по счету с правильным ответом, заберете подарок от нашего партнера и посетите ботанический сад.
1: Какого слова не

Что запикано, друзья? Ваша задача — это вычислить и прислать. Давайте уже начинайте. Ага, вижу, начали, только половина неправильных ответов. Ваше предположение перепроверьте. Где-нибудь еще есть возможности. Время 22-го я буду награждать билетами в ботанический сад. Вот дарить женщинам цветы — это здорово, а еще лучше подарить, конечно же, билеты в ботсад, потому что цветов там этих гораздо больше, а впечатление в целом вообще дороже. Вайбер, телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704, это для ваших ответов. Ну и повтор сегодняшнего задания на всякий случай для тех, кто только что присоединился.

0: праздник. С 10 утра до 7 вечера вас ждут анимационные пенные шоу, гигантские мыльные пузыри, развивающие площадки, мастер-классы и дегустации. Для родителей полезные лекции, а для всей семьи фудкорты, розыгрыш ценных призов. Весело будет всем, от малышей до школьников. Проведите выходные ярко, встречаемся в ботаническом саду.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Ну, а нам пора подводить итоги. И давайте напомню. Некоторое время назад мы с вами слушали фрагмент песни «Дарите женщинам цветы», известнейшей. Ваша задача была вычислить запиканное в этом фрагменте слово и прислать его нам. И этим словом было «красное».
1: Правильно.

0: классные, все засчитано. И именно этот ответ я засчитывала сегодня как верным. Нужно было его прислать 22-м по счету. Ну что сказать, дарить женщинам цветы, которые радуют глаз в ботаническом саду, будет у нас Юрий, 9151, последние цифры номера. Юр, мы вас от души поздравляем, награждаем двумя билетами в ботсад. Или сами сходите, я не знаю, с кем-нибудь, да, проведите весело время обязательно. Нам об этом расскажите, в каком-нибудь фотоотчете пришлите, мы за вас тоже порадуемся. А в общем, с вами в течение пары дней свяжется наш редактор, расскажет, как воспользоваться своими билетами.
1: Из песни слов выкинешь.

Музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ-радио.

0: лучшее в себе. Все, что нашел к этой минуте, принес Артем Титов. Если что, это я про новости встречаюсь.
1: Привет, Ника, привет всем слушателям. Ну, новости я не совсем нашел себе, а скорее из разных источников их взял, чтобы рассказать нашим слушателям. И есть кое-что довольно интересное. Но для начала ответь тогда на вопрос. Вот когда ты в последний раз пила какао?
0: Где-то в школе. Я терпеть ненавижу вот с тех времен. Это невкусное нас давали в столовке.
1: Ну, согласен.
0: Не люблю
1: в детском саду, в школе такой
0: простите
1: себе продукт.
0: Простите меня.
1: Но смотри, когда ты Несквик брал туда ложку, опускал.
0: Я не люблю такое.
1: Нет, и такого с тобой не было. Но вот, возможно, после этой новости ты изменишь мнение. Так. Потому что ученые говорят, что, возможно, какао и некоторые другие продукты улучшают работу мозга. А как именно, я расскажу более подробно.
0: Так, получается, не зря я шоколад-то ем, понимаешь?
1: Шоколад и какао – это немножко разные вещи.
0: Все, пошла.
2: Минская. 97,4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 19.
2: На Минской волне 14 часов. Новости.
1: Беларусь и Татарстан довольно похожи между собой. Такое мнение выразил президент нашей страны на встрече с главой российского региона Рустамом Минихановым. В качестве примера Александр Лукашенко привел высокую степень благоустройства земель в нашей республике и российском регионе. В свою очередь высокопоставленный гость подчеркнул, Татарстан желает перенять некоторый опыт Беларуси. Например, далекий регион интересует возможность создания аналога отечественного образовательного центра МЧС. Более 76 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизовому режиму с начала года. Об этом информирует Госпогранкомитет нашей республики. Большинство путешественников приехали из стран-соседей – Литвы, Латвии и Польши. Отмечу, что за все время действия туристическую льготу использовали почти 1 335 000 жителей европейских стран. Напомню, облегченный режим въезда в Беларусь действует для граждан почти 40 западных государств до конца года.
2: К новостям в мире.
1: Франции следует остановить прием мигрантов на несколько лет. Об этом заявил министр юстиции страны. По его словам, европейское государство достигло предела своих возможностей по интеграции и ассимиляции людей. Глава ведомства уверен, что официальный Париж должен кардинально изменить систему миграции. Например, руководитель предложил ужесточить для переселенцев возможности приглашения семьи. Министр считает, что такой вопрос нужно поднять на следующих выборах президента Франции. Новостям регионов. Сохранение здоровья людей является одним из приоритетов для государства. Такое заявление сделал председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко. Это произошло во время рассмотрения итогов работы медицинской сферы центрального региона за прошлую пятилетку. Руководитель отметил, что администрация делает акцент на увеличении времени активной жизни граждан. Также власти стремятся создать благоприятную среду для рождения и воспитания детей. И в завершение выпуска. Употребление какао, винограда и яблок может улучшать работу мозга. Так считает группа ученых из Японии. Они отмечают, что в таких продуктах есть соединение под названием процианидин С1. Эксперименты показали, что элемент способен улучшать пространственную память и некоторые аспекты деятельности органа. Также вещество активирует выработку одного белка. Оно и играет важную роль в росте и защите нейронов. Исследователи считают, что их работа может помочь в разработке новых методов поддержания здоровья мозга.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 75 копеек, евро 3 рубля и 19 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: «Между делом» на МВ Радио.
1: Ну все, друзья, докатились, вернее, до нас прогресс докатился. Между делом, светофоры с искусственным интеллектом появятся на белорусских дорогах. Пилотный проект такого новшества пробируется сейчас в Бресте. Планируется, что первый светофор заработает на одном из самых загруженных перекрестков на пересечении Московской и Пионерской улиц. Ожидается, что именно искусственный интеллект поможет там справиться с постоянными заторами. В ГАИ рассказали, что умная система светофоров будет работать в режиме реального времени. Камеры и датчики будут передавать нейросети данные о числе автотранспортных средств на каждой полосе движения. А умная программа, которая установлена на светофоре, позволит искусственному интеллекту регулировать перекресток. Если на одном из направлений соберется затор из машин, искусственный интеллект самостоятельно продлит действие зеленого сигнала, чтобы максимально быстро разгрузить улицу. Вот когда новый проект покажет высокую эффективность, светофоры с ИИ начнут массово устанавливать и на других сложных магистралях страны. Вот это я вам перспективку обрисовала, вы теперь морально к ней готовы. Ну а с вами здесь Яня Караманова, пока что справляюсь своим, кое-каким, но все же естественным интеллектом. Подготовила для вас кое-что в рубрике «Факт или фейк». Разыграем заезд на картинге F1, так что, любители адреналина, не переключаемся, чтобы не пропустить условия.
0: День пролетит незаметно. Между делом.

0: Реклама.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: сейчас, друзья мои, внимание тем, кому нужно не выше, как Никите Белько, а быстрее, как на картинге. F1 картинг – место, где каждый может почувствовать себя настоящим гонщиком и испытать те самые эмоции. Современная трасса, мощные карты, атмосфера настоящей гонки – все это делает заезд не просто развлечением, а полноценным приключением. Вы можете прийти с друзьями, устроить турнир для своей компании, отметить праздник или просто отлично провести время. Мы находимся по адресу Тимирязева, 127, третий этаж паркинга.
1: Факт или фейк?
0: Итак, на кону у нас, как вы поняли, сертификат на заезд как раз на этом картинге. И каждый раз, когда я рассказываю про F1 картинг, вспоминаю фильм с Брэдом Питтом F1. Поэтому сегодняшний факт или фейк будет как раз об этом. Я кое-что расскажу, ваша задача предположить, это будет правда или вымысел. Соответственно, факт или фейк прислать мне в качестве ответа на Viber, Telegram, единый номер 8029-1010-307 или на номер для СМС 9704. Будете сегодня 22-м по счету с правильным ответом, заберете подарок и прокатитесь с ветерком. Итак, из-за Брэда Питта в правила картинга добавили пункт «Запрет на актерские импровизации». Все из-за того, что он заплакал на трассе. По сценарию его персонаж должен был финишировать третьим после тяжелой борьбы. Но Питт настолько вжился в роль, что на последнем круге у него непроизвольно потекли слезы прямо под шлемом. Соль попала на контакты руля, замкнула цепь зажигания, и карт на секунду получил дополнительный импульс мощности. И Пит неожиданно вырвался на первое место. Организаторы переписали правила на следующий же день. Теперь плакать пилотам разрешено только после финиша в боксах. А Брэда Питта с тех пор в шутку называют «человек, который прокатился на слезе». Как вы думаете, это правда или ложь? Факт или фейк? Вайбер, Телеграм 8029 1010 307.

0: праздник или просто отлично провести время. Мы находимся по адресу Тимирязева, 127, третий этаж паркинга.
1: Факт или фейк?
0: Ну и для того, чтобы получить сертификат на один заезд в F1 картинге, вам нужно было разобраться, что я вам несла про Брэда Питта, правду или вымысел. Ну, если коротко, вот о чем я рассказывала, что из-за Брэда Питта в правилах картинга теперь добавили пункт «Запрет на актерские импровизации», потому что он во время съемок на трассе заплакал, должен был финишировать, понимаешь ли, третьим, а финишировал первым, потому что слезы, соль, вернее, в его слезах замкнула там цепь зажигания и ускорила весь этот процесс. И вот теперь организаторы переписали правила, чтобы плакать пилотам разрешено только после финиша в боксах, а Брэда Питта с тех пор в шутку называют «человек, который прокатился на слезе». Друзья мои, вы некоторые, совершенно единицы из вас, очень меня порадовали тем, что в это все поверили. Спасибо вам! Не зря я старалась, это все выдумывала. Но на самом деле это, конечно же, был полный фейк. Это все выдумка, это все ложь, это все неправда. Брэду Питту про это никогда не рассказывайте, если вы увидите где-то на улицах Минска, например. Вот, а то он вас не поймет и не поддержит. В общем, мне сегодня нужен был от вас ответ фейк, 22-м по счету. И с ним, и с этим заданием справилась у нас Ирина, 3324, последние цифры номера. Ирочка, мы вас поздравляем. В течение пары дней с вами свяжется наш редактор и расскажет, как же прокатиться с ветерком на F1 картинге.
1: Факт.

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать водителям и как можно замедлить старение человека.
0: Новости.
1: Премьер-министр Беларуси провел переговоры с главой Татарстана. Встреча прошла в формате рабочего обеда. Александр Турчин и Рустам Миниханов обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделили промышленной кооперации и реализации совместных проектов. По итогам мероприятия высокопоставленные руководители договорились усиливать взаимодействие Беларуси и Татарстана по ряду направлений. Акция «Внимание, дети!» началась в Беларуси. Об этом сообщили в МВД. Инициатива стартовала сегодня и будет идти до следующей пятницы включительно. Мероприятие направлено на предотвращение аварий с участием детей и подростков. Например, сотрудники ГАИ напомнят правила безопасности как для несовершеннолетних, так и их родителей. Также ведомство будет следить за степенью соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения. Особое внимание уделят нарушениям скоростного режима и норм перевозки людей.
0: К новостям в мире.
1: Иран обсудит с США изменение своей ядерной программы в ближайшие два месяца. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Исламской Республики. В ведомстве отметили, что речь пойдет только о возможностях корректировок. Представитель официального Тегерана подчеркнул, до момента заключения окончательного соглашения может пройти еще много времени. Также власти Ирана пока что не намерены обсуждать США вопросы управления Ормузским проливом. К новостям регионов. Власти Минской области и китайской провинции Шаньдун заключили соглашение об установлении дружественных отношений. Договор предполагает усиление взаимодействия между сторонами. Например, региону Поднебесной предложили рассмотреть возможность создания совместного производства компонентов для машин. Также Минобласполком намерен поставлять партнерам элементы для производства автомобильной техники. И в завершение выпуска. Витамины С, Е и коллаген могут замедлять старение человека при одном условии. Так считает группа ученых из Китая. Они отмечают, что соединения обладают рядом полезных свойств. Исследователи полагают, эффект можно усилить за счет физических нагрузок. Эксперименты показали, что такой подход улучшает мышечную силу, состояние суставов, сосудов и иммунной системы у пожилых людей. Однако исследователи подчеркивают, результаты работы еще нужно проверить на более крупных группах добровольцев.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 18 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационный информационная служба «Радио Минская волна».

0: сеанс.
1: Как вы поняли, настало время обсудить, кто что посмотрел за выходные. Свои рекомендации присылайте к нам на единый номер Viber, Telegram 8029101037. Ну а я, Ника Романова, уже готова рассказать вам про новый сериал этого года «У Марго проблемы с деньгами». Если коротко, это добрая, местами абсурдная и очень звездная история о молодой матери, которая решает свои финансовые проблемы самым, скажу я вам, неожиданным способом. Итак, кто же это Марго? Интересная, креативная, молодая, влюбчивая девчонка, студентка колледжа, которая мечтает стать писательницей. И приятно удивлена, когда молодой профессор литературы отмечает ее талант. Естественно, между ними возникает любовь и страсть, и вот сюрприз, она забеременела. Марго решает оставить ребенка и оказывается одна с младенцем, что вскоре приводит к лавине материальных проблем. Поэтому от отчаяния девушка заводит аккаунт на сайте для взрослых, который вскоре становится очень популярным благодаря советам ее отца, бывшего профессионального рестлера, и в том числе благодаря, конечно же, ее писательскому таланту. В общем-то, главное в этом сериале как раз непростые, но очень трогательные отношения Марго с ее не идеальными, но любящими по-своему родителями. Ну и, конечно, не могу не отметить, что у этого легкого, но жизненного сериальчика нереально звездный состав. В главной роли Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер и Нико Ферман. А также здесь можно увидеть Николь Кидман даже в рестлерском трико. Первый сезон вышел полностью. Наслаждайтесь. Только для тех, кому уже 18+. А прямо сейчас предлагаю проникнуться атмосферой этого сериала и насладиться саундтреком песни «Blow My Mind» в исполнении шведской поп-певицы Робин. И пусть это будет наш стильный саундтрек этого дня.
0: Саундтрек

0: всеобщая мара, чтобы был мир во всем мире, конечно же, и погода летом хорошая, ну хотя бы как сегодня. По данным Белгидромета, переменная облачность по Беларуси, преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северу небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый, температура воздуха максимальная днем от плюс 19 до плюс 25. В Минске переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, северо-западный. Западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 20-22, вечером 14-16, тоже с плюсиком.
1: Наполняем день музыкой, держим в курсе новостей, находим повод для улыбки между делом на МВ-радио.

0: иногда, знаете, даже полезно отпустить, чтобы соскучиться. И работы, кстати, это тоже касается. Именно поэтому я, Ника Романова, сейчас попрощаюсь, чтобы с новыми силами и идеями вернуться уже завтра в полдень. Ну а на МВ-радио праздник жизни и любимой музыки не заканчивается. Впереди «Как дома» шоу, в котором появится обязательно Владимир Николайчик. Так что желаю всем отличного продолжения и завершения этого дня. Пока.
1: Между делом.

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.бай. Ловим ритм.

0: МВ-радио. МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как Беларусь взаимодействует с другими странами и что разработает.

0: Ли ученые.
1: Новости.
0: Беларусь выступает за конструктивный диалог с европейскими странами. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел нашей республики. Таким образом, ведомство прокомментировало недавний телефонный разговор между президентами Беларуси и Франции. Диалог состоялся по инициативе официального Парижа. Отечественные дипломаты уверены, такое событие показывает интерес западных государств к общению с Минском. В МИД считают, что число подобных контактов будет только расти. Беларусь намерена развивать сотрудничество с Алжиром. Такое заявление сделал глава Нижней палаты парламента нашей страны Игорь Сергиенко. Это произошло во время встречи спикера с коллегой из африканской страны Ибрагимом Бугали. Законодатель отметил, что речь идет о возможностях сотрудничества во всех сферах, особенно в торговле и экономике. Также официальный Минск предлагает Алжиру готовить специалистов для ряда отраслей.
1: К новостям в мире.
0: Соглашение между США и Ираном должно быть масштабным. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, официальный Вашингтон откажется от заключения сделки, если она не будет разрешать подавляющее большинство разногласий с Тегераном. Вместе с тем, власти Исламской Республики подчеркнули, Иран будет руководствоваться защитой своих интересов при взаимодействии с США. Новостям регионов. Заготовка кормов для животных идет во всех районах Минской области. Об этом рассказали в Минобл-исполкоме. В администрации отметили, что хозяйства обработали уже около 10% от предназначенных территорий. Больше всего в таком процессе отличились организации Несвежского, Клецкого и Слуцкого районов. В общей сложности аграрии уже заготовили около 130 тысяч тонн ножа. И в завершение выпуска команда ученых продемонстрировала технологию лечения наследственных форм эпилепсии. Метод основан на точном исправлении мутаций в одном из генов. Обычно такие дефекты нарушают работу нейронов и приводят к появлению припадков. Способ испытали на грызунах. Эксперимент позволил исправить недостатки в большинстве дефектных нервных клеток. Это позволило убрать симптомы заболевания практически у всех животных. Теперь ученые намерены дорабатывать свою технологию для ее применения на людях.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 18 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
6: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 13 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей, мысли и советы. Коротко и по делу в программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Эх, скворо.

0: Лето, да и май выдался жарким. И если мы для пущего комфорта переодеваемся, чтобы нам было легче переносить высокий плюс, то машину нужно беречь иначе. Сейчас дам пару советов, как находиться в машине с комфортом, а не как в печке, и сберечь ее внешний вид.
1: Автосовет.
0: Многие полагают, раз ранней весенней грязи больше нет, то и машин нужно мыть реже. Нет, и думать забудьте. Нужно чаще. Бактерии стали злее. Битум тоже штука вредная. Все это поднимает краску, да и мошкара здесь тоже не отстает со своими кислотами. В идеале еще и детейлинг посещать. Для того, чтобы, конечно же, сохранить красотку.
1: СТО.
0: Необходимо также проверить состояние радиаторов и шлангов. Утечки, повреждения не только денежный убыток, но и прямая опасность. Повышение температур сильно разбивает состояние тачки. Про кондиционер, кстати, тоже не забываем. Он в жару старается как не в себя. Все, что может взорваться, зажигалки, аэрозоли и прочее, из салона долой. Либо всегда при себе в комфортной сумке носите, либо не кладите вообще. Ну, в этом пункте, думаю, особых пояснений не нужно.
1: Автонавигатор.
0: Также, чтобы тачка не превратилась в адок на колесах, старайтесь искать тенек. Да, понимаю, что солнце движется и нагрев какой-никакой все равно будет, но лучше климат в Беларуси, чем климат пустыни Сахара. Иногда прямые лучи солнца также кипятят и руль. Бывали даже такие случаи нагрева, что неосторожный водитель получал ожоги ладоней. И для того, чтобы этого избежать, постарайтесь нерабочую часть руля вывернуть так, чтобы лучи попадали только на нее. Так мы можем обезопасить себя от травм.
1: Автонавигатор.
0: В общем, это далеко не весь список лайфхаков, однако время поджимает, поэтому на сегодня все. Ну а пока, с вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». Водите комфортно вне зависимости от сезона года.
1: Вы прибыли в точку назначения.
2: Автонавигатор на МВ Радио. Наши на Минской волне.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит помнить потенциальным абитуриентам и какой рекорд установили в Узбекистане.
0: Новости.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел встречу с гендиректором маркетплейса Wildberries Татьяной Ким. Стороны обсудили работу площадки в нашей стране. Глава правительства отметил, что компания выполняет все ранее заключенные договоренности. Также речь шла о развитии партнерства площадки с официальным Минском. Кроме того, в диалоге затронули тему завершения строительства логистического центра Wildberries в Смолевичском районе. Первые централизованные экзамены и тестирование начнутся завтра. Об этом напомнили в Республиканском институте контроля знаний. В учреждении отметили, что ребята могут брать с собой только определенные вещи для прохождения испытаний. Речь идет о трех предметах – пропуске на мероприятия, удостоверении личности и ручках черного цвета. Под запретом остаются электронные часы и мобильные телефоны. Исключение могут сделать для тех подростков, кому нужны гаджеты для контроля своего здоровья.
0: К новостям в мире.
1: Президент Сербии Александр Вучич заявил о возможности ухода в отставку. Глава государства отметил, что может принять такое решение в связи с приближающимся окончанием срока своих полномочий. Напомню, политик должен покинуть пост в следующем году. Однако недавно в Сербии прошли массовые протесты. На улицы страны вышли тысячи человек. Они требовали смены власти в связи с трагедией полтора года назад. Тогда в результате обрушения части здания погибли 16 человек. Часть граждан обвиняет правительство Сербии в халатности. К новостям регионов. Система здравоохранения Минской области достигла определенных успехов за минувшую пятилетку. Об этом сообщили в Минобл-исполкоме. Например, выросло количество передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. Теперь число таких комплексов приблизилось к отметке в 30 единиц. Также власти завершили модернизацию трех структур. Кроме того, специалисты смогли повысить эффективность предабортного консультирования. Медики убеждали отказаться от процедуры каждую третью женщину. И в завершение выпуска. Новый мировой рекорд установили в Узбекистане. Достижение зафиксировали во время проведения международного фестиваля цветов в городе Наманган. Там высадили практически 30 миллионов растений всего за месяц без применения техники. Результат уже занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Отмечу, что само событие будет идти еще примерно полтора месяца. В рамках фестиваля должно пройти множество мероприятий, от ярмарок до шоу дронов и научных конференций.
0: Новости компании.
1: Клецкое отделение филиала «Энергосбыт» предприятия «Минскэнерго» постоянно ведет работу по выявлению и пресечению фактов безучетного потребления электроэнергии. Сотрудники организации провели около 35 соответствующих рейдов за 4 месяца года. В итоге специалисты составили почти 50 актов о самовольном использовании электричества. Сотрудники Клецкого отделения филиала «Энергосбыт» «Энергосбыт» призывают сообщать о фактах незаконного потребления электроэнергии. Сделать это можно по телефонам 8017-93-920-30 и 6-83-82. Конфиденциальность гарантируется.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 18 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Как думаешь, шоу, да, действительно, так оно и есть, но я еще целую неделю буду всем говорить «один дома», и поэтому, конечно же, скажу, что 17.12 у нас на студийных часах, и правильно, правильно то, что вы уже готовитесь выйти из офиса с нижней прям позиции. Давайте признаемся честно, сегодня понедельник. А понедельник — это такое уникальное время, когда до конца работы осталось всего чуть-чуть. Но мы же все показываем, что мы работаем. Работаем и знаем, что целую неделю у нас будет одна перед глазами картинка. Офис, дом. И когда придет те самые выходные, картинка изменится, и все скажут: прекрасно живем. Но вообще, на самом деле, нужно радоваться любому моменту, который есть в этой жизни. Я могу вам сказать только одно. Если действительно вам, ну, например, не хватает какого-то повода порадоваться, но могу сказать одно. Весь мир сегодня отмечает День гика. Вот. Да, день гик-культуры. Официально могу вам сказать. Ну, я думаю, что, может быть, некоторые даже зануды будут гордиться. Да. Вот, ну, а что сделаешь? На самом-то, в выходных днях самое интересное что? Это погода. Про погоду пока рассказывать не буду. А вот расскажу, что будет впереди. Впереди у нас будет перепелка. Причем новая, интересная и, самое главное, веселая. Поэтому оставайтесь с нами. Скоро услышимся. Ну а пока хорошая музыка.
0: Слушаем наше.

0: МВ Радио. Перепелка.
1: Как бы мне хотелось сейчас где-нибудь побыть в виртуальной реальности. Хотя, мне кажется, я нахожусь именно там, на своем месте, поскольку виртуальная реальность сегодня помогает многим. Начиная от того, что ты просто туда уходишь, заканчивая тем, что она многим помогает вылечиться от каких-то зависимостей. Но здесь нет. Здесь у нас на самом деле развлечение. И это мир иллюзий. Уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий, 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста. Вот именно это на кону сегодня в нашей перепелке. Что по условиям? Все просто. Сейчас вы услышите короткий фрагмент песни, сгенерированный искусственным интеллектом. Сегодня с нами работает он. Ну, нашел я такого искусственного интеллекта, хотел сказать человека, но нет, он просто он. Привет, как тебя зовут? Меня зовут он. Ну вот, он оставил текст оригинальным, но изменил музыку прям на противоположную. Вы знаете эту музыкальную композицию. Ну, если вам вот, наверное, лет так 16-18, может быть и нет. А вот если 20-22, то, скорее всего, да. Итак, что по заданию? Вы слушаете музыкальную композицию, и по номеру 08-29-10-10-307, это наш Вайбер и Телеграм, присылаете, получается, ваш вариант ответа. Сегодня вариант ответа 25-й, если он правильный, он выигрышный. Ну, а я могу только одно сказать. Конечно же, подключайтесь и внимательно вслушивайтесь.
0: Перепелка.

0: И даже подсказка была небольшая, но мне так показалось, что эта группа Depeche Mode только на русском языке. Итак, я напомню, 8029-1010-307, это Viber, Telegram, 25-е сегодня сообщение будет правильным. Если оно правильно, то победным. Ну и мир иллюзий на кону, так что вперед, сражайтесь, жду ваших сообщений.
1: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Ну да, перепелка продолжается. Я напомню о том, что мы сегодня с искусственным интеллектом ОН решили немножко вспомнить хорошую музыку из нулевых, скорее всего, это было, да. Так вот, я напоминаю еще раз о том, что у нас 25-е правильное сообщение должно было победить. В принципе, так и произошло. Но перед этим давайте-ка мы услышим, что же на самом деле накропал нам искусственный интеллект.
1: Перепелка.

0: и слушал бы такую композицию, но хотелось бы мне прямо сейчас, конечно же, напомнить, что это Ирина Дубцова, о нем композиция так называлась, я даже подсказал немножко. Ну вот, а есть победительница, ее зовут Надежда. 4931 – это последние 4 цифры ее номера телефона. Надежда, мир иллюзий у вас в руках. Или можно даже сказать так, уже и визуально практически присутствует с вами. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое увидит и порадует посетитель любого возраста. Ну что ж, есть действительно победитель. И это очень приятно. Дальше поговорим о том, как человеку на самом деле повезло и почему он эту удачу упустил из своих рук. Через пару минут.
1: Как дома шоу на МВ Радио.

0: 97.4 FM. В курсе дела.
1: Да, как дома шоу у нас в программе, точнее нет, конечно же, целую неделю буду напоминать вам о том, что один дома. У микрофона Владимир Николайчик и добрый вам денек. Друзья, сейчас будет минутка искреннего человеческого непонимания. Новости из солнечной Флориды. Там местный житель гулял по пляжу и заметил в океане, нет, не дельфины и даже не бутылку, а пенного. Мужчина выловил в волнах огромный водонепроницаемый тюк, туго набит наличными, долларами. По предварительным данным, там несколько миллионов. Красиво? Красиво. Курортный роман с фортуной. Но дальше сюжет куда-то не туда завернул. Вместо того, чтобы тихонечко загрузить этот мокрый джекпот в багажник и до конца жизни заказывать себе пиноколаду, наш герой берет телефон и, конечно, набирает 911. Как вы думаете, это же полиция. Мол, заберите, господа офицеры, чужого не надо. Но копы пригнали быстрее, чем успела зеленая бумажка высохнуть. В общем, сейчас они выясняют происхождение этих денег. Ну, разумеется, грешат на местных наркобаронов, у которых случайно упала сдача с катера. В общем так, я понимаю, что, может быть, мы чего-то не знаем. Может быть, он просто отдал один тюк, а еще два уже сохнут на Каймановых островах где-нибудь в офшоре. Но пока вы об этом думаете, я могу сказать только одно. Несерьезные новости были, серьезные очень скоро, и поэтому оставайтесь с нами. Это «Как дома шоу» и Владимир Николайчик.
0: «Как дома шоу» на МВ Радио. Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как развивается конфликт на Украине и что нашли во Франции.
0: Новости.
1: Президент Беларуси принял новое кадровое решение. Глава государства освободил от должности начальника управления Следственного комитета по Гродненской области Эдуарда Малиновского. Причиной такого изменения стал выход высокопоставленного офицера на пенсию. Мужчина оставляет за собой право ношения установленной формы одежды и знаков различия. Различные марки сигарет не подорожают в Беларуси с 1 июня. Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам. В ведомстве отметили, что компании имеют право изменять максимальные цены на свои товары каждый месяц. Однако сейчас субъекты экономики не намерены корректировать стоимость табачных изделий. Напомню, предыдущее повышение цен было в начале апреля. Удорожание связано с политикой сближения акцизов на табачную продукцию в странах Евразийского экономического союза.
0: К новостям в мире.
1: Россия начинает постоянные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины в районе Киева. Об этом заявили в Российском министерстве иностранных дел. В ведомстве отметили, что целями станут различные структуры. В их числе предприятия по созданию беспилотников, командные пункты и центры принятия решений. Официальная Москва называет такой шаг ответом на удар по колледжу в городе Старобельск Луганского региона. К новостям регионов. Более 800 тысяч жителей Минской области прошли диспансеризацию за прошлый год. Такой информацией поделились в Минобласполкоме. Специалисты отмечают, что такая процедура позволяет найти ряд опасных заболеваний на ранней стадии развития. В таком случае медики могут оперативно провести вмешательство и помочь человеку. Также в администрации отмечают, за минувшую пятилетку в центральном регионе стало меньше потребления табака. И в завершение выпуска. Во Франции обнаружили крупную кладку окаменелых яиц тираннозавров. Об этом пишет британское издание Times. Открытие совершили на территории специального заповедника на юге европейской страны. Пока что известно примерно о сотне древних объектов. Их возраст оценивают более чем в 70 миллионов лет. Однако специалисты полагают, что в районе находки можно обнаружить еще большее количество окаменелых яиц тираннозавров. Эксперты считают, что изучение находок может занять десятилетия.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 18 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Да, дамы и господа, переходим к ситуации на дорогах. У микрофона Владимир Николайчик. И, как ожидалось, вечерний час, это называется час пик, в Минске набирает обороты сервис. Яндекс пробки показывает нам, что внушительные 6 баллов. И если вы сейчас в машине, наберите терпение. Давайте посмотрим, что у нас сейчас в красной зоне и что лучше объехать. Ну, а Яндекс пробки говорят следующее. У нас в данный момент обновилась карта и говорит, что 6 ДТП по городу. Площадь Победы в сторону Октябрьской стоит намертво. Дальше здесь есть еще такая улица, точнее, проспект Машерова, который так-то перекрыт из-за ремонтных работок, там еще и ДТП. Вот, ну, нагревается температурка на дорогах, прям как асфальт. Что еще здесь есть? У нас Немига в данный момент тоже приостановила свое движение. Улица Ленин, ну, это как обычно. Здесь проспект Победителей тоже не, ну, показывает свое нежелание пропускать автомобили. Орловская, сразу два ДТП, и также на Сурганово. То есть переход вот такой вот от Сурганова к Орловской, там как раз-таки лучше объехать это. Есть еще одна ДТП по Якуба-Колоса, и туда, если свернули, то, можно сказать, уже будете останавливаться потихоньку. Зато прямо-таки прекрасному глазу своему зеленый цвет показывает кольцевая. Тут уже можно двигаться без каких-то проблем, с разрешенной скоростью. Есть одно «но», это, как обычно, 1-5 километр, там идут ремонтные работы, и там, конечно, следите за скоростью, но и не забывайте, что там полосы немножко так сократили. Все остальное, конечно, вам зеленый свет, и меньше смотрите в телефон, больше, конечно же, за руль и в лобовое стекло. Что вот в ближайшие минуты будет? Конечно, передача такая хорошая, радийная, «Что не так у шефа?» будет самый большой любитель поварской готовить самую, ну, могу сказать, такую обычную еду. То есть я сегодня холостякую, поэтому, естественно, ничего выдумывать и фентиля выделывать не буду на кухне. Просто хорошая холостяковая еда. Так что оставайтесь с нами, там у нас хорошие призы. Очень скоро начнем.
0: Обстановка на дорогах. Наши на Минской волне.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Итак, как дома, а уже многие, наверное, и дома слушают «Минскую волну», а за микрофоном, конечно же, Владимир Николайчик. Итак, напомню, что у нас сегодня «Что не так у шефа?» — это программа, которая многих мужчин, вот как и меня, которые холостякуют, учат немножко быть самостоятельными. А к чему я это все веду? К тому, что у нас есть замечательный подарок победителю. Но какой? Настоящий казачий бунт на сцене музыкального театра. Что будет, если женщины хутора решат проучить своих мужчин и создать собственную коммуну? Узнайте в легендарной музыкальной комедии «Бабин бунт» по мотивам рассказов Михаила Чехова. Добрая и веселая история о том, как на Дону любовь и мир побеждают любые споры. «Бабин бунт», приходите за отличным настроением. Ну что, к этому, как говорится, я и подготовлю сейчас мужчин, которые отправили или сами отправились куда-то, или жен отправили, остались. Но один вечером что делать? А что? Хотите рецепт идеального ужина? Я вам сейчас его предложу. Значит так, сейчас будут у нас ингредиенты к великолепному ужину. Один ингредиент вообще туда не идет, никаким местом. Ваша задача узнать, что это за ингредиент. И, естественно, конечно же, по номеру 8029-1010-307, это Viber и Telegram, прислать этот ингредиент. 25-е сообщение, если оно правильно, конечно же, будет озвучено в нашем эфире. И обязательно билеты появятся у этого счастливчика или счастливицы. Итак, могу вам рассказать о том, что сегодня мы будем готовить макароны с копчеными сосисочками. Вот это будет самое вкусное. Просто не вот, ну, на самом деле, никаких не надо там вложений, ничего. В холодильнике есть все, ну, может быть, все, кроме каких-то ингредиентов, которые туда не нужны. Поэтому, если вы готовы, я начинаю говорить ингредиенты, а вы попытайтесь узнать, что же вот именно в макароны с копченой колбаской не идет. Поэтому начинаем.
0: Что не так у шефа?
1: Итак, макароны нужны, колбаски копченые или же просто копченая колбаса, помидоры, сливки жирностью 20%, сыр твердый, лук репчатый, желательно фиолетовый, ванилин, чеснок, соль, перец, черный молотый, конечно же, базилик, масло растительное, ну и для подачи, конечно, можно петрушку свежую, веточку другую добавить. И что мне интересно, как вы думаете, что же не так у шефа?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на «Минской волне».
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Да, действительно ароматно. Тут же готовилась настоящая холостяцкая еда. И самое интересное, что мы сейчас разговаривали с вами, ну, точнее, не сейчас, а пару минут назад, говорили о том, что макароны с копчеными колбасками – это быстро, красиво и, самое главное, удобно. Ну, а я могу вам небольшой экскурс сделать. На самом деле, вот такая вот заполняющая тарелку субстанция была приготовлена в первый раз, и про это упоминалось в 1973 году. Вот это вот называлось «копченая панчетто». Вот так вот. И Адриано Баджиано Аккорди, шеф-повар, который был в ресторане «Тонидо», вот как раз-таки, это в Италии, вот как раз-таки про него говорится о том, что он это придумал. И я думаю, не просто так, скорее всего, тоже холостяковал. Ну, что сейчас будет? Будет, конечно же, подвод итогов. Итоги подводим очень-очень просто. Говорим о том, что 25-е сообщение было правильным. Кстати, минутка занудства, ее еще сегодня не было. Почему-то многие подумали, что туда не должно быть сливки. Не должны быть. Должны быть, честное слово. Вот честно, я ничего не придумал. Придумал только одно. Ванилин. Вот это действительно испортило бы полностью и копчености, и макароны, и все остальное, что туда добавлялось. Просто было бы невкусно. Для победительницы или победителя, я не знаю. Номер в Телеграме был следующий. 9979. Это последние 4 цифры этого победителя номера. А имя интересное. 777. Но, видимо, все-таки кому-то понравилось не называть себя, а просто выделить циферками. И получается, что именно этот победитель отправляется в музыкальный театр. Добрая и веселая история о том, как на Дону любовь и мир побеждают любые споры, это «Бабий бунт». Приходите за отличным настроением. И я уверен, что настроение будет, потому что мы, как обычно, разыграли билеты именно в этот театр. Ну, а дальше, конечно же, интересные новости. Лично от меня, я тут уже прокурсировал кое-что, поэтому, думаю, вам будет интересно. Но оставайтесь с нами. Это «Один дома» или «Как дома» шоу. Владимир Николаевич.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. В курсе дела.
1: Итак, о серьезном не серьезно. Вот так вот скажу вам, вечернее шоу как «Один дома», или можно так называть, у микрофона Владимир Николаевичик. Добрый вечер, уже могу сказать, всем тем, кто прорвался сквозь пробки и уже, может быть, даже добрался до своего любимого дивана. Пока вы думаете, как дотянуть до пятницы, немецкие политики из блока ХДС работают, не покладая рук. Они тут придумали, как сделать немецкий паспорт самой труднодоступной вещью в мире. Решили усложнить правила получения гражданства. Схема монументальная. Во-первых, срок обязательного проживания, хотят поднять с 5 лет до 8.

Видимо, 5 лет Германии недостаточно, чтобы до конца понять всю прелесть сортировки мусора. Во-вторых, забудьте про двойное гражданство. Либо ты немец, либо Auf Wiedersehen. Вот, на самое элегантное они приготовили такой пункт, касается украинцев со статусом временных беженцев. Весь тот срок, что люди сейчас живут, учат язык и работают в ФРГ, консерваторы предлагают просто обнулить. Мол, это была демо-версия. А настоящая игра начнется только тогда, когда вы получите настоящий вид на жительство. И вот тогда тикают ваши 8 лет. А в общем, ну, немецкий аусвайс теперь получить сложнее, чем шенгенскую визу в пустой загранпаспорт. Пока. Это, конечно, временно, это разговоры и политический прогрев перед выборами, но согласитесь, бюрократия в Германии — это, ну, уже профессия, это искусство портить людям настроение. Ну, а я могу сказать о том, что настроение будет повышаться и повышаться, потому что очень скоро мы услышим серьезные новости от наших новостников. Артем Титов у нас точно выйдет в эфир через пару минут. Оставайтесь с нами!

0: when I spent the summer on you.
1: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
2: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 20.
1: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
2: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что изменится в экономике Беларуси и какой рекорд установили в Великобритании.
1: Новости.
2: Беларусь одобрила международные договоры с четырьмя странами. Соответствующие законы подписал президент нашей страны. Речь идет о соглашениях с Иорданией, Оманом, Пакистаном и Мьянмой. Например, в последнем случае официальный Минск отменяет визы с Нейпьедо. Таким образом, наши соотечественники могут находиться на территории азиатского государства без разрешений до 30 дней подряд. Аналогичное правило действует и для граждан Мьянмы на пространстве Беларуси. Максимальные ставки ряда кредитов и депозитов могут снизить в Беларуси. Соответствующее решение принял Нацбанк. Ведомство уменьшило расчетные величины стандартного риска на июнь. Финансовые учреждения считают такие нормы предельными уровнями годовых процентов по своим операциям. Например, изменение касается новых кредитов для физлиц. В их отношении величину снизили на 0,3%. Напомню, с 1 июня также снизят ставку рефинансирования.
1: К новостям в мире.
2: Делегация Ирана прибыла в Катар для обсуждения соглашения с США. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Джазира». Представители официального Тегерана отмечают, что в рамках диалога с Вашингтоном удалось достичь прогресса по многим вопросам. Однако пока что речь не идет о скором заключении сделки. Напомню, Исламская Республика и Белый дом ведут переговоры через посредников. Дипломаты намерены продлить перемирие между сторонами кризиса на Ближнем Востоке на 2 месяца. Новостям регионов. Одно из образовательных заведений Минской области нарушило правила ведения государственных закупок. Об этом сообщили в Комитете госконтроля Центрального региона. Учреждение намеревалось воспользоваться услугами частной компании для модернизации учебного корпуса и общежития. Сумма сделки превышала 1,5 миллиона рублей. Без каких-либо оснований заказчик решил не искать других потенциальных подрядчиков. Потому госрегулятор поручил провести учреждению новый открытый конкурс. И в завершение выпуска. Житель Великобритании установил новый мировой рекорд. Героем истории стал 98-летний мужчина. За несколько дней до своего дня рождения он смог устоять на крыле биплана во время полета такого самолета. Таким образом, герой ситуации стал самым пожилым человеком, кто смог выполнить подобный трюк. Само воздушное судно находилось в небе около 6 минут на высоте примерно в километр. Пожилой британец был пристегнут ремнями безопасности и мог опираться на подставку во время полета.
1: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 18 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Итак, это Владимир Николаевич у микрофона, и это «Как дома» шоу. А нет, еще целые недели не «Как дома» шоу, а «Один дома». Я приветствую всех тех, кто сейчас возле радиоприемников или просто слушает, или просто едет в машине, или, может быть, уже готовит под наш саундтрек себе что-нибудь вкусное. Напомню, друзья, конец мая на календаре. А что это значит? Это значит, что под всей стране отгремели последние звонки. Белые фартуки, слезы учителей, торжественные линейки. И вот этот праздничный туман рассеивается. Одиннадцатиклассники выходят на улицу, смотрят на закат и задают себе самый главный вопрос. А что делать дальше? Так вот, я хочу сказать о том, что сегодня у нас буквально через 10 минут начнется батл мнений, в котором, кстати, у нас уже вот, в наших мессенджерах уже развернулась хорошая полемика. Что делать дальше? Ну, конечно, первый лагерь топит за классику. Нужно сразу поступать в университет. А вот второй лагерь говорит о том, что а зачем нам университет? А это вся эта тема уже устарела. Давай сразу набираться реального опыта. Как ваше мнение? Вот первый лагерь или второй лагерь? За кого вы? И даже если вы еще уже давно закончили и институт, и школу, и уже у вас есть опыт наработанный, просто интересно, как после выпускного? Куда пошли? Учиться? Работать? А может, кто-то до сих пор учится или, ну не знаю, до сих пор не работает, не нашел себе работу по душе? Все это, конечно же, можно излить в наши мессенджеры. Вайбер, Телеграм, 8029-1010-307. Мы очень скоро откроем батл мнения. И я даже уверен, что у нас будет прямой эфир в ТикТоке. Так что наблюдайте. Такое МВ, такое красивое, кружочек такой красивый с двумя буквами. Это радио 97.4. И я думаю, что мы еще и в прямом эфире пообщаемся. Поэтому вперед с хорошим настроением!

0: Батл мнений.
1: Не знаю, как вы, а батл мнений должен быть. Но я могу только одно сказать. У микрофона Владимир Николайчик. Это «Как один дома». Целую неделю шоу получается. И мы сегодня уже все сделали. Я говорю про первый и второй час. Там у нас была перепелка. Потом мы готовили прекрасный ужин. Ну, а сейчас, конечно же, посидим за столом, поговорим, кто, что и как. Я про то, что, конечно же, когда вот этот прекрасный последний звонок прозвенел, у многих, что у девятиклассников, что у одиннадцатиклассников, появляется серьезный вопрос: куда? И вот куда как раз-таки я и хотел бы узнать. Многие говорят, дальше учиться, еще институт, потом, может быть, еще второе образование. А некоторые говорят, нет, мы хотим набираться реального опыта. Поэтому давайте-ка так. Тут и опыт, тут и деньги, тут и, можно даже сказать, потом уже, как только разбогатеешь, начнешь учиться. Ваш покорный слуга, на самом деле, после школы попал в театралку, вот, и там как раз-таки отучился. Но, с другой стороны, работаю-то я не в театре, да, и второе образование, кстати, тоже не помешало. Вот именно по этому поводу и хочу узнать. Как вы считаете, лучше сразу работать или сразу учиться? Как в одной переделанной пословице: учение свет, а не учение, чуть свет и на работу. Но я предлагаю следующее. У нас первый лагерь, он говорит о том, что нужно сразу в университет. Учиться, учиться, еще раз учиться, как говорил один. Вот. А уже дальше, после заветного диплома, конечно же, хорошая работа. Ну, там, если повезет, восклицательный знак. И с вопросом, естественно. Ну, а второй лагерь говорит о том, что более прагматично. Зачем терять лучшие годы на лекции по теории, когда она давно уже устарела и осталась в прошлом веке. Надо сразу идти работать, набираться реального опыта, набивать себе шишки, зарабатывать первые собственные деньги и строить карьеру. И уже, может быть, потом, конечно же, сверстники, которые научились, может быть, позавидуют. А может быть, наоборот, потому что, в принципе, без высшего образования, ну, куда пойдешь-то? Итак, жду ваши истории и аргументы, потому что уже начали писать родители, кстати, девятиклассников и одиннадцатиклассников. У меня уже есть парочку примеров, очень скоро прочту. Ну, а ваша задача, я напоминаю, 8029-1010-307, конечно же, это Viber, Telegram, туда вот изливать свои мнения, поскольку на самом деле многие взрослые и очень взрослые слушают нашу волну. Просто было бы интересно, как вы, отучились и пошли работать или же все-таки пошли учиться. В общем, все, просторы интернета для вас, номер назвал, жду.

0: 97.4 FM. Батл мнений.
1: Итак, ну что ж, вот что мы, точнее, я просил, конечно же, сообщить нам в нашем мессенджере. Владимир Николаевичик у микрофона, и это «Как дома шоу» или «Как один дома». Мы говорили о том, что же делать сразу после, ну, последнего звонка. Идти учиться или идти работать. Но вы знаете, я могу сказать о том, что больше нам все-таки написало не как не выпускников, а их родителей. Вот Мария... Володь, привет. Конечно, учиться. Как еще молодой человек узнает, что такое выучить китайский за одну ночь перед экзаменом? ВУЗ не дает знаний, он дает супервозможности выжить в экстремальных условиях. Это база. Ну, спасибо, Марина, да, действительно. Анна Сергеевна, вот, кстати, вот мама выпускника написала. Пусть идет учиться. Если он сейчас уйдет работать, он же съедет на съемную квартиру. А кто будет суп доедать и мусор выносить? Нет уж, пусть сидит в университете, там хоть под присмотром. Ну, Анна Сергеевна, могу вам сказать о том, что, ну, может быть, если человек такой, конечно, который пропадает надолго. А, программист, вот Дмитрий написал, говорит, нормально я отучился сразу после школы, диплом нужен обязательно. Мой красный диплом инженера, например, идеально выравнивает шатающийся журнальный столик в гостиной. Без него жизнь просто пошла бы под откос. Да, Дмитрий, юморист вы. Ну и человек, который сейчас сидит за рулем и быстренько написал такой: Владимир, вечер добрый. Какая учеба? Мой друг 5 лет учил экономическую теорию. Сейчас он работает баристой и очень экономно наливает мне сироп в кофе. Искусство! Надо бы сразу идти работать. Ну, наверное, да, действительно, много отзывов, как и положительных, так и отрицательных, как и работать, как и учиться. Это все остается при вас. Хотите? Все, есть направления, которые и требуются, и просят, и умоляют. И есть, конечно же, учеба, которая у нас, могу вам сказать, для вас доступна. А еще доступна возможность узнать, какая будет погода на завтра. Но это через пару минут.
0: Как дома шоу на МВ-радио. Трек с водором Беларуси.

0: Новое радио. О погоде.
1: Итак, на 26 мая Белгород-Центр обещает, конечно же, облачно и с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, днем возможны грозы, ветер с северо-западный умеренный, днем порывистый, местами по западу во многих районах до сильного. Температура воздуха минимальная, ночью плюс 8, плюс 14, максимальная днем плюс 15, плюс 21, по юго-западу до 25. Ну а на Минск сегодня ночь такая температура. Плюс 10, плюс 12. Северо-западный ветер, облачный с прояснением, без существенных осадков. Днем же следующего дня у нас плюс 16, плюс 18. Северо-западный ветер, облачный с прояснениями. Утром и днем дождь, вероятных осадков 80-90%. Вероятность того, что мы появимся завтра, 100%. Так что с вами был Владимир Николайчик. Это «Как дома» шоу. Мы прощаемся. До новых встреч. Конечно же, всем хорошего дня завтрашнего.
0: Легко и спокойно, как дома.

0: Реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на правдашоп.бай.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на правдашоп.бай.
0: Истина в Минской правде. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Весна жужжит на МВ Радио.

Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый и временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 13 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 13 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый и временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 13 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: на Минской волне.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: каждого, а победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 13 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.